0: Специальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
3: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
2: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной целью цифры письма – дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
5: денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает. На ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы ВУЗ объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Миноборнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
7: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Тоже на сегодня сделано. Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности, их использование, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
1: Главные новости дня.
2: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
8: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
2: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
2: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
2: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
12: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга резких скачков цен, не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
13: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: У
13: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
14: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно, ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
13: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
15: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, это факт. Но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет контраргументов, понимаете? Вот так, не по-пацански, не по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
21: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
20: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
22: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
23: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
22: Ну, нам
23: вплоть до увольнения.
22: Нам на
23: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
20: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
22: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
23: Нет
22: у меня канистр.
23: Ну, не имею права, пожарная безопасность.
0: Ну, блин.
3: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все среди.
0: Родин надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
20: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
4: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
20: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
24: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
2: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
2: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
26: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
15: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
6: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
15: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
7: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
15: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
8: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатые «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию «Файрпоинт». Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила «Файрпоинт» 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Главные новости дня.
2: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
11: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
2: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема — насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
12: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
2: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
1: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
16: Военкор, канал «Старшее», да, лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
17: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
16: Склады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
6: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО из депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
16: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшие Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
17: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
3: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором – отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
19: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10+, 15+, даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдач до 4-го курса, типа, не будет. Все, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же то, что прислал свои к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все вооружников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
22: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
21: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
22: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
21: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
22: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
21: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
22: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
21: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
22: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
21: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
22: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
21: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
22: Да-да, образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
21: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
22: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
21: то врач в районной больнице Костромы
22: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
21: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
22: Абсолютно верно.
21: Хорошо.

0: Реальная для бодрых отчетов, но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
1: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
0: Да.
1: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
0: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
1: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
0: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
1: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения, важно, что на них реально можно купить.
0: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%, но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
1: А что в этой корзине?
0: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
1: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
0: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
1: угу,
0: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
1: Вот именно.
0: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
1: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
0: Конечно, нет.
1: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
0: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
1: Ого!
0: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
1: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
0: И знаешь, как на это смотрит статистика?
1: Как?
0: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
1: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
0: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
1: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
0: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
1: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
0: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
1: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
0: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
1: То есть она запаздывает?
0: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
1: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
0: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
1: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
0: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.

0: И Росстат этот теневой сектор не видит?
1: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
0: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
1: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
0: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
1: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
0: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
1: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
1: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
1: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
1: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
0: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
1: Ну вот представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
0: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
1: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
0: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
1: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
0: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
1: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
0: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
1: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
0: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
1: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
0: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8%. Это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
1: Именно, абстракция.
0: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
1: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
0: Формируется теневая экономика доверия.
1: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
0: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
1: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
0: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
5: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
4: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
6: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятие с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
4: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
7: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
4: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
8: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
4: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея без прозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
9: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
4: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистре и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
10: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов. 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник. Не управленец из какого-нибудь ЖКХ. Действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает. Каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше двух месяцев? А если необычное, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
12: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
14: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде 0. Здесь нам сказали лимит 30 литров, но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для Rolls-Royce будет заправляться 92-м, я в шоке.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
15: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
17: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
15: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
18: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
15: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
19: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
15: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
20: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
3: Криминальные новости.
8: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планируя после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату. Интим в обмен на обещание.
2: обещание оставить Марию в покое и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратное действие в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
21: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации. Потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств, это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
3: Главные новости дня.
15: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
22: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
15: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
22: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
15: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
18: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
15: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Беда дня.
12: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
0: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
12: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
1: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
12: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
5: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
23: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Вода в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Вот обычно здесь яблоку негде упасть. Вот то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот почему такое происходит? На парковке места куча, подъезжай, спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причины следующие, да, вот это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. Вот это некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот, во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
4: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
15: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
6: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
15: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
7: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
15: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
24: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
9: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
10: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
14: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
11: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
16: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
11: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
17: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
11: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
25: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
11: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
2: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
26: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
2: К этому уже как бы все привыкли, да?
26: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
2: Так.
26: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
2: Ага, полный людей.
26: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
2: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
26: Да, на полном ходу.
2: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
26: Вот именно.
2: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
26: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
2: Угу.
26: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
2: Кошмар.
26: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
2: 100%.
26: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
2: Обесточенный, наверное.
26: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
2: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
26: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
2: На что?
26: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
2: Вообще всех?
26: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
2: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
26: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
2: А что это?
26: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
2: Угу.
26: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
2: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
26: Главный северный железнодорожный узел, да.
2: Через него вообще все составы идут.
26: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
2: Серьезно? Совсем?
26: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
2: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
26: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
2: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
26: Давай.
2: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
26: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
2: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
26: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
2: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
26: В точку.
2: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
26: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
2: А дрон?
26: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
2: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
26: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
2: Визуально.
26: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
2: Понятно.
26: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
2: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
0: Да.
2: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
0: Угу. Гражданской авиации нет.
2: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
0: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя. Собирают многочасовые опоздания по пути.
2: Так.
0: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
2: Ну что?
0: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
2: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
0: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
2: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
0: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
2: Жесть.
0: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
2: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
0: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
2: Угу.
0: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь

0: потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
1: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
0: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
1: Часто?
0: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
1: И звучит сирена.
0: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
1: То есть спрятаться физически негде?
0: Негде.
1: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
0: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
1: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
0: Угу, было дело.
1: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
0: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
1: А что с ней?
0: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
1: Прямо через нее?
0: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
1: Ого!
0: Я уж не говорю про высокоточные системы.
1: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
0: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
1: Ничего себе!
0: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
1: Как живой щит какой-то.
0: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
1: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
0: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
1: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
0: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
1: Какому?
0: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
1: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
0: О да, крепость Крым.
1: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
0: Угу.
1: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
0: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
1: Давай.
0: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
1: Увести корабли.
0: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
1: Невероятно. И куда их дели?
0: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
1: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
0: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
1: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
0: Его просто методично разобрали на части.
1: Разобрали.
0: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
1: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
0: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
1: А как они работают?
0: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
1: Это точно.
0: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
1: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
0: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут.

0: живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
1: Экономия важнее жизни.
0: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
1: Угу.
0: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
1: Русская рулетка.
0: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
1: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
0: Не может.
1: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
0: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
1: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
1: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
1: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
1: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
1: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
1: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
4: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? гаджет. Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
6: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
5: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
6: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
5: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
7: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
5: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
6: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
3: Главные новости дня.
5: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
9: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
5: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
10: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
5: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
7: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
5: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
11: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
5: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
12: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год, как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
3: На радио «Лента». Опасность дня.
13: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
15: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
14: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
16: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
17: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах, и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы, в принципе, происходят. Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
5: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
18: Чего, 5 минут не годится? Человечески.
19: Вели вы себя нормально.
18: Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
5: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
20: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
5: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
20: Били, колотили очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил: «Не вздумай подписать контракт».
5: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть. Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, Напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Военкор, канал «Старшее», да, лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
16: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
14: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
0: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО из депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
14: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшие Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
16: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
1: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
5: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
2: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
5: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
22: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
5: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
23: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
24: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
25: Извините, но...
24: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
25: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
24: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
25: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит. А
24: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
25: Я не знаю, это вот вопрос...
24: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
25: Классно.
24: Яндексу я сейчас напишу.
25: Позвоните, объясните ситуацию.
24: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. Искать выбирать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вунью дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
13: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
23: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
7: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
3: На радио «Лента» все. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
8: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
9: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании войск частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
8: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
10: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
8: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
11: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
8: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС в муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально. Заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС.

0: лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистре и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
1: Кстати, в прошлый раз проверяли систему оповещения в марте, а до этого в феврале. Включение сирен были кратковременными. Тогда жители также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях.
0: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25, 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте – под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждое согласовывает. Каждое отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку.

0: май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
4: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
3: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
5: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
3: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
6: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
3: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Минобрнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в Департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
7: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Тоже на сегодня сделано. Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности, их использование, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
1: Главные новости дня.
3: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
8: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
3: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
3: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
3: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радиолента. Прямая речь.
13: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
14: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
12: На радио «Лента» «Беда дня».
0: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
12: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
15: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных мастеров Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
0: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
16: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. рубежи. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
21: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
20: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
22: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
23: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
22: Ну, нам
23: вплоть до увольнения.
22: Нам на
23: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
20: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
22: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
23: Ну, не имеем права продолжать на безопасность.
22: Ну, блин.
23: У нас заземление нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все следы.
22: Родин надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
20: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
24: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
20: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дистоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 AM.
1: Главные новости дня.
3: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
2: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
3: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
11: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
3: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
4: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
3: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
6: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
5: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
7: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских мог ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
5: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал свидетелей Байрактара о Firepoint, Париже и непуганных зеваках.
8: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании Firepoint на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатые «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию Firepoint. Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила Firepoint 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
11: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
3: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
9: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
3: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
10: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
3: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
5: Военкор, канал «Старше», да, лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
8: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
5: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
6: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО из депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
5: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старше Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
8: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
0: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
18: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
14: Ему позвонили из учебки. Вот, сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10+, 15+, даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдач до 4-го курса, типа, не будет. Всех, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка SKO, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же, то, что прислал свои к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы из магистратуры со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
16: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
15: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
16: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
15: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
16: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
15: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
16: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
15: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
16: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
15: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
16: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
15: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
16: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
15: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
16: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
15: то врач в районной больнице Костромы
16: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
15: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
16: Абсолютно верно.
15: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч! Это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
16: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
15: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
16: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
15: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
16: Да.
15: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
16: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
15: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
16: Именно так.

0: бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
1: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
0: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели, то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
1: Вот именно.
0: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
1: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
0: Конечно, нет.
1: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
0: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
1: Ого!
0: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
1: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
0: И знаешь, как на это смотрит статистика?
1: Как?
0: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
1: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
0: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
1: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, 10-15% бюджета семьи.
0: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
1: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
0: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
1: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
0: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
1: То есть она запаздывает?
0: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
1: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
0: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
1: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
0: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
1: И Росстат этот теневой сектор не видит?
0: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
1: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
0: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
1: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
0: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
1: И круг мгновенно замыкается.

0: Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
1: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
1: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
1: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
1: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеально...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года команда ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
5: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
4: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
6: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же опыт Конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятие с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
4: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
7: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
4: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
8: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
4: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
7: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
4: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
9: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов. 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник. Не управленец из какого-нибудь ЖКХ. Действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция – в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждое согласовывает. Каждое отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше двух месяцев? А если необычное, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
11: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
13: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде ноль. Здесь нам сказали лимит 30 литров. Но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для антиролл-строй будет заправляться 92-м. Я в шоке.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
15: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
14: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
16: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
14: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
17: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
14: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
18: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
14: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
19: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
3: Криминальные новости.
8: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планируя после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание.
20: обещание оставить Марию в покое и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юристов включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело, а сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратное действие в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
21: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации, потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств, это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
3: Главные новости дня.
14: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
22: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
14: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
22: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
14: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
17: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
14: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Беда дня.
11: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
0: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
11: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
1: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
11: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
2: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда?
23: Есть.
2: Коммуналка?
23: Есть.
2: Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
3: Радиолента. Прямая речь.
24: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
25: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Вода в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, как бы слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Вот то, что только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот почему такое происходит? На парковке места куча, подчасть спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причины следующие, да, вот, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
4: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
14: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
5: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
14: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
6: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
14: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
9: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
7: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
10: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
15: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
13: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
16: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
13: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
18: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
13: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
19: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
13: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году И мы сегодня разберемся, как это получилось.
0: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
26: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
0: К этому уже как бы все привыкли, да?
26: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
0: Так.
26: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
0: Ага, полный людей.
26: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
0: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
26: Да, на полном ходу.
0: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
26: Вот именно.
0: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
26: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
0: Угу.
26: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
0: Кошмар.
26: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
0: 100%.
26: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
0: Обесточенный, наверное.
26: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
0: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
8: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
0: На что?
8: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
0: Вообще всех?
8: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
0: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
8: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
0: А что это?
8: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
0: Угу.
8: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
0: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
26: Главный северный железнодорожный узел, да.
0: Через него вообще все составы идут.
26: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
0: Серьезно? Совсем?
26: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
0: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
26: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
0: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
26: Давай.
0: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
26: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
0: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
26: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
0: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
26: В точку.
0: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
26: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
0: А дрон?
26: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
0: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
26: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
0: Визуально.
26: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
0: Понятно.
26: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
0: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
26: Да.
0: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
26: Угу.
1: гражданской авиации нет.
0: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
1: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя. Собирают многочасовые опоздания по пути.
0: Так.
1: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
0: То что?
1: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
0: В Керчи. Это же самый восточный край полуострова.
1: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
0: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
1: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
0: Жесть.
1: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
0: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
1: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
0: Угу.
1: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
0: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
1: Это реальность.
0: Но подожди, есть же Крымский мост.
1: О, да.
0: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
1: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
0: Разве?
1: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
0: Ну, это понятно. Безопасность.
1: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
0: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
1: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
0: Часто?
1: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
0: Угу.
1: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
0: И звучит сирена.
1: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
0: И спрятаться физически негде.
1: Негде.
0: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
1: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
0: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
1: Угу, было дело.
0: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
1: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
0: А что с ней?
1: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
0: Прямо через нее.
1: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
0: Ого.
1: Я уж не говорю про высокоточные системы.
0: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
1: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
0: Ничего себе.
1: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
0: Как живой щит какой-то.
1: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
0: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
1: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
0: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
1: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
0: Какому?
1: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России
26: российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
0: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
26: О да, крепость Крым.
0: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
26: Угу.
0: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
26: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
0: Давай.
26: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
0: Увести корабли.
26: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
0: Невероятно. И куда их дели?
26: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
0: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
26: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
0: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
26: Его просто методично разобрали на части.
0: Разобрали.
26: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
0: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально.

0: мышление или надежда на пресловутое везение, авось пронесет?
1: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
0: Экономия важнее жизни.
1: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
0: Угу.
1: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
0: Русская рулетка.
1: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
0: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
1: Не может.
0: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
1: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
0: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
0: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
0: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
0: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
0: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
0: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
4: Умные очки от Apple. Разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает...

0: Это якобы новый гаджет. Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти. Зайти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
3: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
2: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
3: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
2: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
4: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
2: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
3: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
1: Главные новости дня.
2: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
6: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
2: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
7: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
2: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
4: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
2: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
8: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
2: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
9: Стратегии, о стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год, как рост остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
1: На радио «Лента». Опасность дня.
10: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
12: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
11: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
13: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
14: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах, и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
15: Че, 5 минут не годится?
16: Вели мы себя нормально.
15: Хватит голосов. Человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их.
2: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
17: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
2: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
17: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
2: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть Первое. По истечении срока контракта. Второе. По состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, Напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Военкор, канал «Старшее» до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
13: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
11: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
19: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наус депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
11: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшие Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
13: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
20: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
2: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
6: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
2: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
21: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
22: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
23: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
24: Извините, но...
23: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
24: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
23: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
24: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидел, она меня не устроит. А
23: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
24: Я не знаю, это вот вопрос...
23: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
24: Классно.
23: Яндексу я сейчас напишу.
24: Позвоните, объясните ситуацию.
23: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность, и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией. искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
3: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вунью дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление, понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
10: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
22: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
5: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
3: На
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года команда ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
8: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
7: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
9: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
7: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
12: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
7: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС в муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
14: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
7: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея без прозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
15: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
7: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
16: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенная. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно.

0: называется «Единое командование». В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС, это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычное, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники

0: сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
3: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
2: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
4: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы ВУЗ объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Миноборнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
7: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
1: Главные новости дня.
2: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
8: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
2: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
10: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
2: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
11: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
2: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
12: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
1: На радио «Лента» «Беда дня».
13: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
14: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных мастеродов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
15: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
16: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы Украино-Белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то, да, атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
21: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
20: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
22: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
23: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
22: Ну, нам
23: вплоть до увольнения.
22: Нам на СВО.
23: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
20: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
22: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
23: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
22: Ну, блин.
23: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все
22: слегка. Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
20: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
24: 15 июня 2026 года. Донецк.
0: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
20: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
3: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
2: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
11: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
2: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
4: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
5: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
24: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
5: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
6: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
5: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
7: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатая «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию «Файрпоинт». Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила «Файрпоинт» 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку 1/3 акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
11: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
2: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема — насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
8: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
2: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
9: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре.
12: Для чего?
10: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
5: Военкор, канал «Старшее», да, лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
7: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
5: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
24: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наус депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущения, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
5: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшие Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
7: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
19: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
13: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
19: Радио «Лента».
18: 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Студент Крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором – отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
12: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдачи до 4-го курса, типа, не будет. Всех, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же, то, что прислал и к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радиолента «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
15: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
14: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
15: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
14: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
15: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
14: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
15: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
14: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
15: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
14: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
15: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
14: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
15: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
14: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
15: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
14: то врач в районной больнице Костромы
15: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции. которую тут же съедают новые ценники.
14: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
15: Абсолютно верно.
14: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
15: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
14: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
15: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
14: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
15: Да.
14: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
15: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
14: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
15: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
14: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
15: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
14: А что в этой корзине?
15: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
14: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
15: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
14: угу,
15: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
14: Вот именно.
15: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
14: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
15: Конечно, нет.
14: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
15: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
14: Ого!
15: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
14: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
15: И знаешь, как на это смотрит статистика?
14: Как?
15: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
14: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
15: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
14: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
15: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
14: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
15: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
14: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
15: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
14: То есть она запаздывает?
15: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
14: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
15: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
14: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
15: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
14: И Росстат этот теневой сектор не видит?
15: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.

0: соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
1: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
0: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
2: То есть это просто номинальная видимость богатства?
0: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
2: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
0: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
2: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
0: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
2: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
0: Ну вот, представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
2: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
0: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
2: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
0: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
2: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
0: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
2: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
0: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
2: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
0: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
2: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
0: Именно, абстракция.
2: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
0: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
2: Формируется теневая экономика доверия.
0: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
2: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
0: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
2: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
3: Радио Лента.

0: 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года команда ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
2: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
1: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
3: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
1: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
1: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
5: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
1: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея без прозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
6: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
1: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
7: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях.
1: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция – в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше двух месяцев? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
11: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде 0. Здесь нам сказали лимит 30 литров. Но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот гляньте, Rolls-Royce будет заправляться 92-м. Я в шоке.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
13: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
12: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
14: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
12: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
15: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
12: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
16: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
12: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
17: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
0: Криминальные новости.
5: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планируя после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание оставить Марию в покое, и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
18: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий.
19: Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации. Потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств, это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
0: Главные новости дня.
12: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
20: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
12: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
20: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
12: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
15: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
12: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Беда дня.
9: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
21: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
2: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
3: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
2: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
22: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
23: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Вода в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Вот обычно здесь яблоку негде упасть. Вот то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот почему такое происходит? На парковке места куча, подъезжает, спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, вот, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
24: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
12: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
12: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
12: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
4: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
6: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
4: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
7: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
12: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
8: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
12: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
5: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
12: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
11: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
12: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
16: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
14: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
16: К этому уже как бы все привыкли, да?
14: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
16: Так.
14: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
16: Ага, полный людей.
14: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
16: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
14: Да, на полном ходу.
16: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
14: Вот именно.
16: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
14: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
16: Угу.
14: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
16: Кошмар.
14: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
16: 100%.
14: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
16: Обесточенный, наверное.
14: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
16: Слушай, но это же настоящий шок для всей системы.
9: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну, это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
16: На что?
9: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
16: Вообще всех?
9: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
16: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
9: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
16: А что это?
9: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
16: Угу.
9: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
16: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
9: Главный северный железнодорожный узел, да.
16: Через него вообще все составы идут.
9: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
16: Серьезно? Совсем?
9: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
16: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
9: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
16: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
9: Давай.
16: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
9: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
16: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
9: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
16: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
9: В точку.
16: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
9: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
16: А дрон?
9: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
16: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
9: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
16: Визуально.
9: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
16: Понятно.
9: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
16: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
9: Да.
16: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
9: Угу. Гражданской авиации нет.
16: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
9: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
16: Так.
9: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
16: Ну что?
9: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
16: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
9: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
16: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
9: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
16: Жесть.
9: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
16: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
9: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
16: Угу.
9: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
16: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
9: Это реальность.
16: Но подожди, есть же Крымский мост.
9: О, да.
16: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
14: Мост – это сейчас самая приоритетная военная мишень.
16: Разве?
14: Поездка по нему – это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
16: Ну, это понятно. Безопасность.
14: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
16: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
14: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
16: Часто?
14: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
16: И звучит сирена.
14: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
16: То есть спрятаться физически негде?
14: Негде.
16: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
14: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
16: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
14: Угу, было дело.
16: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
14: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
16: А что с ней?
14: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
16: Прямо через нее.
14: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
16: Ого.
14: Я уж не говорю про высокоточные системы.
16: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
14: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
16: Ничего себе.
14: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
16: Как живой щит какой-то.
14: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
16: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
14: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
16: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
16: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
16: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
16: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
16: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
16: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
16: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
16: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
16: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
16: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
16: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
16: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
16: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
16: Это точно.
14: когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
16: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет?
14: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
16: Экономия важнее жизни.
14: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
16: Угу.
14: Но для кого-то эта поездка...

0: и поток людей.
1: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
0: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
2: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
0: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
2: Абсолютно верно.
0: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
2: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
0: О будущем региона.
2: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
0: Санатории, пляжи, виноградники.
2: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
0: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
4: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы

0: звучат от населения. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
1: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
2: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
1: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
3: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
1: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
0: Главные новости дня.
1: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
5: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
6: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
1: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
3: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
1: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
7: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
1: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
8: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши согражданам до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год как рос остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
0: Радио «Лента». Опасность дня.
3: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
10: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
9: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
11: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
12: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
1: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
13: Чего 5 минут не годится?
14: По-человечески
13: можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
1: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
15: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
1: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
15: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
1: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел военный адвокат. Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Военкор, канал «Старшая Эда», лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
11: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
9: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
17: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наус депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
9: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшая Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
11: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
18: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
1: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
5: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
1: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
19: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
20: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
21: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
22: Извините, но...
21: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
22: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
21: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
22: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидел, она меня не устроит. А
21: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
22: Я не знаю, это вот вопрос...
21: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
22: Классно.
21: Яндексу я сейчас напишу.
22: Позвоните, объясните ситуацию.
21: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». Радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда забываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вунью дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
0: На радио Лента. Потеря дня.
3: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
6: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
4: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
7: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
4: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
8: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
4: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион он усиленно готовится.
10: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
4: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов. муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально. Заверил беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
12: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
4: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
13: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
4: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
14: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор Беспрозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Беспрозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенная. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо, в критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить.

0: воинских частей, военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяцев? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета

0: Университеты жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
1: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
0: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
2: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Миноборнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
6: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой. с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности, их использование, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
4: Главные новости дня.
0: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
7: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС Роснефти, Лукойла и Татнефти стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС Газпромнефти 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС Газпромнефти до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
8: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос. Есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам. Это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
9: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
10: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
11: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
4: На радио Лента. Беда дня.
12: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
14: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественной линии, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народа Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин, охотничьих, рыболовных, были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
13: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
15: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимать, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценно. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет контраргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы, просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться. Время пришло.
17: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
17: Солдатская почта.
18: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
19: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
18: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
20: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
21: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
20: Ну, нам
21: вплоть до увольнения. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия, звоните на горячую линию.
18: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
20: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
21: Мы не имеем права пожарной безопасности.
20: Ну, блин.
21: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля секунды, все слегка.
20: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
18: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
22: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
18: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
23: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
24: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
6: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
3: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
7: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОГ ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
3: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
25: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатые «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию FirePoint. Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила FirePoint 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
8: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
0: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема — насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
9: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
0: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
10: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
0: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
11: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Старшее» до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
25: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
3: Вклады, как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
6: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наусть депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
3: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старшая Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
25: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит, вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
4: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
13: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так. Ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот все, пацаны, этих пересдач до 4-го курса, типа, не будет. Все, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же то, что прислал свои к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
17: Одна новость максимум смысла. В
2: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
15: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
14: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
15: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
14: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
15: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
14: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
15: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
14: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
15: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
14: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
15: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
14: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
15: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
14: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
15: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
14: то врач в районной больнице Костромы
15: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
14: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
15: Абсолютно верно.
14: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч! Это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
15: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
14: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
15: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
14: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
15: Да.
14: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
15: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
14: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
15: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
14: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
15: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
14: А что в этой корзине?
15: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
14: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
15: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
14: угу,
15: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
14: Вот именно.
15: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
14: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
15: Конечно, нет.
14: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
15: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
14: Обо.
15: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
14: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
15: И знаешь, как на это смотрит статистика?
14: Как?
15: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
14: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
15: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
14: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
15: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
14: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
15: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
14: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
15: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
14: То есть она запаздывает?
15: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
14: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
15: А то новые займы обходятся ему в полтора-два раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
14: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
15: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
14: И Росстат этот теневой сектор не видит?
15: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
14: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
15: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
14: Людей физически нет. К Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
15: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
14: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
15: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
16: То есть это просто номинальная видимость богатства?
15: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
16: Слушай, но если...

0: изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
1: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
0: Ну вот, представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
1: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
0: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
1: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
0: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
1: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
0: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
1: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
0: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
1: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
0: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
1: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8% – это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
0: Именно, абстракция.
1: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
0: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
1: Формируется теневая экономика доверия.
0: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
1: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
0: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
1: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1900

0: 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
1: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
0: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
2: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
0: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
3: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
0: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
4: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
0: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
5: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры. Я подумаю».
0: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
6: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях.
0: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор Беспрозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Беспрозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция – в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждое согласовывает, каждое отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
9: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
11: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде ноль. Здесь нам сказали лимит 30 литров. Но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для Rolls-Royce будет заправляться 92-м. Я в шоке.
7: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
13: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
12: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
14: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
12: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
15: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
12: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
16: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
12: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
18: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
17: Криминальные новости.
19: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планирует после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание оставить Марию в покое, и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радиолента. Прямая речь.
10: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
20: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации, потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств — это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
17: Главные новости дня.
21: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
22: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле. И, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
21: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
22: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
21: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
15: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
21: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: На Радио Лента. Беда дня.
9: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
1: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение, потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
9: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
2: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок, потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все, от премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
3: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
4: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
17: Радиолента. Прямая речь.
10: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
23: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Да, в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Вот, то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот, почему такое происходит? На парковке места куча, часть спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
17: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
24: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
21: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
25: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
21: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
26: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
21: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
0: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
5: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
0: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
6: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
25: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
21: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
7: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
21: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
8: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
21: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
11: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
21: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
14: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
13: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
14: К этому уже как бы все привыкли, да?
13: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
14: Так.
13: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
14: Ага, полный людей.
13: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
14: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
13: Да, на полном ходу.
14: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
13: Вот именно.
14: А охота за локомотивом в движении — это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
13: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
14: Угу.
13: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
14: Кошмар.
13: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
14: 100%.
13: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
14: Обесточенный, наверное.
13: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
14: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
13: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводят тотальный запрет.
14: На что?
1: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
14: Вообще всех?
1: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
14: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
1: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
14: А что это?
1: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
14: Угу.
1: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
14: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
1: Главный северный железнодорожный узел, да.
14: Через него вообще все составы идут.
1: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
14: Серьезно? Совсем?
1: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
14: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
1: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
14: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
1: Давай.
14: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
1: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
14: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
1: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
14: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт?
1: В точку.
14: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны земли?
1: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
14: А дрон?
1: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
14: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
1: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
14: Визуально.
1: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
14: Понятно.
1: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
14: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
1: Да.
14: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
1: Угу. Гражданской авиации нет.
14: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
1: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
14: Так.
1: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
14: То что?
1: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
14: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
1: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
14: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
1: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
14: Жесть.
1: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
14: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
1: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
14: Угу.
1: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
14: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
1: Это реальность.
14: Но подожди, есть же Крымский мост.
1: О, да.
14: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
1: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
14: Разве?
1: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
14: Ну, это понятно. Безопасность.
1: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений, вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
14: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
1: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
14: Часто?
1: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
14: И звучит сирена.
1: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
14: И спрятаться физически негде.
1: Негде.
14: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
1: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
14: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
1: Угу, было дело.
14: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
1: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
14: А что с ней?
1: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
14: Прямо через нее.
1: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
14: Ого.
1: Я уж не говорю про высокоточные системы.
14: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
1: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
14: Ничего себе.
1: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
14: Как живой щит какой-то.
1: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
14: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
1: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
14: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
1: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
14: Какому?
1: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
14: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
1: О да, крепость Крым.
14: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
1: Угу.
14: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
1: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
14: Давай.
1: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
14: Увести корабли.
1: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
14: Невероятно. И куда их дели?
1: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
14: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
1: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
14: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
1: Его просто методично разобрали на части.
14: Разобрали.
1: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
14: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
1: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
14: А как они работают?
1: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
14: Это точно.
1: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
14: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
1: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
14: Экономия важнее жизни.
1: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
14: Угу.
1: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
14: Русская рулетка.
1: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
14: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
1: Не может.
14: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
1: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
14: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
9: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
14: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
9: Абсолютно верно.
14: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
9: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.

0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
3: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
2: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.

0: на базе вот, договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
1: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
2: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
1: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
0: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
3: Главные новости дня.
1: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
5: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось. И причастные к процессу люди начали креативить.
1: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
6: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
1: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
2: прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
1: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
7: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
1: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
8: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год, как рос, остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
3: Радио «Лента». Опасность дня.
2: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
10: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
9: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
11: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг — прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
12: Помогите! Забрали.
1: Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
13: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
1: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они, как могли, пытались помочь.
14: Чего, 5 минут не годится? Да, скажу, по-человечески.
15: Себя вести будет, вели бы себя нормально.
14: По-человечески можно было бы. Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
1: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
16: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
1: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
16: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
1: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, требованиям к военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. 8 пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям уволения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
9: Военкор, канал «Старшее», да, лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
11: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
9: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
17: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать НАО из депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают Телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
9: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старше Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
11: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит, вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
18: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
1: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по четырем мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
5: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
1: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
19: Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
1: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
20: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
21: Извините, но...
20: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
21: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
20: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
21: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидела, она меня не устроит. А
20: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
21: Я не знаю, это вот вопрос...
20: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
21: Классно.
20: Яндексу я сейчас напишу.
21: Позвоните, объясните ситуацию.
20: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
22: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теорий космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что Войд Волопаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Волопаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя Войд Волопаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что Войд Волопаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновений, вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вуньо дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление. Понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
3: На радио Лента. Потеря дня.
2: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
6: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них. Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
8: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
10: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
8: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
13: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
8: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
23: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
8: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
13: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
8: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистре и любую другую тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
7: Кстати, в прошлый раз проверяли систему оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
2: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25, 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Без прозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор без прозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает. Каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами через отдельное министерство с отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски, потом появляются новые структуры, потом появляются новые полномочия. Это не мнение, это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычный

0: нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное, невероятное на радио «Лента».
1: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Деньги есть только на СВО. Студенты крупнейшего медвуза России сообщили о полугодовых задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
3: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
2: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра

0: министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
1: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
2: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы ВУЗ объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Минобрнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
5: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности, их использование, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
3: Главные новости дня.
0: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
6: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
0: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
7: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
0: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
8: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
0: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
9: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
0: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
10: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем, с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга резких скачков цен, не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
3: На радио Лента. Беда дня.
11: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
12: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
13: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народов Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, не полный, не точный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
12: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
14: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перепуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч целых 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем. Это все понятно. Там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет тут аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться. Время пришло.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
18: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
17: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
19: Можно бензина набрать в КамАЗа? Можно бензина набрать в бочке?
20: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Мы вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам
20: вплоть до увольнения.
19: Нам на СВО.
20: Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
17: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
19: Что? Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО.
20: Я
19: нету,
20: понимаю.
19: Нету у меня канистр.
20: Ну, не имеем права пожарной безопасности.
19: Ну, блин.
20: У нас заземления нет. Понимаете? Сейчас доля судьи, все следы.
19: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
17: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
21: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
17: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
22: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
23: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 1 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
1: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
6: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
5: Бензовозы под охраной МОГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
24: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
5: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
25: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатая «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию «Файрпоинт». Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила «Файрпоинт» 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку третьей акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
7: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
0: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
8: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
0: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
9: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
0: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Военкор канал «Старшее» до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
25: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшим, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
5: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
6: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наусть депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
5: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшая Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
25: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
13: Ему позвонили из учебки. Вот сказали типа так и так. Ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдачи до 4-го курса, типа, не будет. Всех, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот, и, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же то, что прислал ФАИ к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все рожников в один его запихнуть. Типа, ну, вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги, хотя бы один.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет. В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
15: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальные.
14: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
15: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
14: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
15: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
14: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
15: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
14: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
15: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех десятерых троечников не улучшились вообще ни на грамм.
14: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
15: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
14: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
15: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
14: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
15: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на Уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
14: то врач в районной больнице Костромы
15: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
14: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
15: Абсолютно верно.
14: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
15: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
14: Прибавляются доходы тысячи рабочих по 50 тысяч.
15: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
14: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
15: Да.
14: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
15: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
14: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
15: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
14: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
15: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
14: А что в этой корзине?
15: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
14: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
15: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
14: угу,
15: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
14: Вот именно.
15: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
14: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
15: Конечно, нет.
14: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
15: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
14: Ого!
15: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
14: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
15: И знаешь, как на это смотрит статистика?
14: Как?
15: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
14: Значит, уровень жизни формально не пострадал.
15: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
14: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, 10-15% бюджета семьи.
15: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
14: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
15: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
14: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
15: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
14: То есть она запаздывает?
15: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
14: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
15: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
14: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
15: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
14: И Росстат этот теневой сектор не видит?
15: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам – эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
14: Труда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
15: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
14: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
15: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
14: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
15: и переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику, потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
14: То есть это просто номинальная видимость богатства?
15: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
14: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
15: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работу чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
14: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
15: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
14: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
15: Ну вот, представь депрессивный регион, за квартал там обанкротились два крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
14: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.

0: Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
1: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
0: Высшее руководство получит...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние 1,5 года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
4: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
3: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
5: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
3: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
6: Все рассказать не могу, но сегодня проводится

0: Большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
1: Отдельно Алексей без прозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил без прозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
2: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
1: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея без прозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
3: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры. Я подумаю».
1: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
4: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях.
1: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор без прозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Беспрозванных, подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция – в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо, в критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше двух месяцев. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше двух месяцев? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» потеря дня.
7: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
8: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
9: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде 0. Здесь нам сказали лимит 30 литров, но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для Rolls-Royce будет заправляться 92-м. Я в шоке.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
11: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
10: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
12: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
10: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
13: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
10: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
14: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
10: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
16: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
17: Криминальные новости.
2: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планирует после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание оставить Марию в покое, и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
17: Радиолента. Прямая речь.
8: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
18: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий.
19: Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации. Потому что Ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств – это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
17: Главные новости дня.
10: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
20: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
10: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
20: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
10: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
13: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
10: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: На Радио Лента. Беда дня.
7: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
21: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный, не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Сила Сибири» не спасает положение. Потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
0: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
3: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары. То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
0: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
22: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
17: Радио Лента. Прямая речь.
15: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
23: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Да, в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, слегка нас обманули, да, потому что вода в купличке пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Вот, то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот, почему такое происходит? На парковке места куча, часть спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, это, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
17: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
24: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
10: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
1: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
10: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
4: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
10: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
6: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
9: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренности военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
6: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал записки ветерана о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
11: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
17: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
10: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
1: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
10: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
2: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
10: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
5: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
10: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
12: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
16: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
14: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
16: К этому уже как бы все привыкли, да?
14: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
16: Так.
14: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
16: Ага, полный людей.
14: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
16: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
14: Да, на полном ходу.
16: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
14: Вот именно.
16: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
14: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
16: Угу.
14: Ну, порыв ветра или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров, удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
16: Кошмар.
14: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
16: 100%.
14: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
16: Обесточенный, наверное.
14: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
16: Слушай, но это же настоящий шок для всей системы.
8: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну, это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
16: На что?
8: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
16: Вообще всех?
8: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
16: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
8: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
16: А что это?
8: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
16: Угу.
8: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
16: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
16: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
16: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
16: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
16: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
16: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
16: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
16: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
16: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
16: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
16: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
16: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
16: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
16: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
14: Да.
16: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут, аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
14: Угу. Гражданской авиации нет.
16: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
14: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
16: Так.
14: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
16: Ну что?
14: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
16: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
14: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
16: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
14: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
16: Жесть.
14: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
16: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
14: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
16: Угу.
14: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
16: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
14: Это реальность.
16: Но подожди, есть же Крымский мост.
14: О, да.
16: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
14: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
16: Разве?
14: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
16: Ну, это понятно. Безопасность.
14: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
16: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
14: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
16: Часто?
14: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
16: И звучит сирена.
14: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
16: И спрятаться физически негде.
14: Негде.
16: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
14: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
16: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
14: Угу, было дело.
16: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
14: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
16: А что с ней?
14: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
16: Прямо через нее.
14: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
16: Ого.
14: Я уж не говорю про высокоточные системы.
16: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
14: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
16: Ничего себе.
14: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
16: Как живой щит какой-то.
14: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
16: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
14: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
16: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
16: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
16: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
16: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
16: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
16: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
16: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
16: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
16: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
16: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
16: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
16: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
16: А как они работают?
7: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
13: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
16: Это точно.
13: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
16: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
13: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
16: Экономия важнее жизни.
13: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
16: Угу.
13: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
16: Русская рулетка.
13: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
16: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
13: Не может.
16: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
13: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
16: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
18: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
16: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
18: Абсолютно верно.
16: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
18: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
16: О будущем региона.
18: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
16: Санатории, пляжи, виноградники.
18: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
16: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
20: Умные очки от Apple. Разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими. И подобных случаев все больше. Теперь Симпсоны взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн.

0: у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
1: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
2: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
1: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
3: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
1: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были форсированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. И не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
0: Главные новости дня.
1: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке – середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе

0: мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
1: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
0: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
2: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
0: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
3: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
0: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
4: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
0: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов о том, что в обществе возросло напряжение и опасность.
7: Стратегии у «Единой России» за все эти годы так и не изменилась. Она остается либеральной, рыночной и олигархической. Последствия этой стратегии налицо. Сейчас в обществе напряжение и опасность выросли на 15% больше, чем спокойствие. Это свидетельствует о большой тревоге в каждой семье и в каждом сердце. Надо делать срочные выводы. В противном случае, как объявить тот факт, что клан олигархов продолжает жиреть, несмотря на СВО и санкции. С начала специальной операции число миллиардеров России увеличилось, слушайте, с 101 до 155. Их состояние разбухло до 700 миллиардов долларов, что превышает значительно государственный бюджет. Наши сограждане до чертиков в глазах надоело это первое время чубы. Раньше ее пытались оправдывать, экономика-то, мол, растет, но почти год, как рос, остановился. Многие ключевые отрасли ушли в минус, зато толстосумы продолжают набивать свою ненасытную утробу. Один рекорд следует за другим. Впервые в России появилась фигура, чье состояние превысило планку в 30 миллиардов долларов. Это металлургический магнат Алексей Мордашов.
5: Радио Лента. Опасность дня.
8: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени.
9: Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
11: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
10: Беларусь под угрозой удара. Военкор канал «Записки ветерана» о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
12: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Война против своих. В Пензе уже неделю не прекращаются рейды на мужчин. Машины ППС на патриотах и грантах забирают всех подряд. В редакцию поступило еще одно эмоциональное видео из Пензы, где женщина пытается отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали. Приславший видео местный житель рассказал, что облавы продолжаются по всей Пензе.
13: Многие знакомые лично видели такие картины. Машины ППС на патриотах и на грантах забирают, особенно тех, кто идет один. Облавы сейчас по всем районам Пензы в принципе происходят. В Заводском большие магазины контролируют и парк Комсомольский.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Они как могли пытались помочь.
14: Чего 5 минут не годится? Скажи по-человечески.
15: Вели вы себя нормально.
14: По-человечески можно было бы. Вы избиваете их. Мы знаем, что вы избили их. Вы.
0: Всего в машине было 18 новобранцев. По словам супруги одного из них, утром 16 июня ее муж позвонил старшей дочери и сообщил, что его упаковали. Когда женщина приехала в военкомат, мужа уже заставили подписать контракт угрозами семье, рассказала она.
16: Я спросила, каким образом. Он ответил, что пригрозили проблемами с семьей. Сказали, если твоя супруга пойдет куда-то дальше, то пострадает твоя семья. Ему вручили постановление приставов о задолженности по кредитке в 76 тысяч рублей и заявили, что либо он садится и идет как зэк на фронт, либо идет добровольно на фронт.
0: Мужа Натальи Соломиной поймали люди в гражданском на машине Федеральной службы судебных приставов, когда он был на остановке в городе Нижний Ломов, откуда собирался ехать к своим родителям в Мордовию. Мужчину сначала доставили к приставам, которые не нашли у него задолженности, и отвезли на такси в военкомат. При себе у пензенца не было документов. Прямо там ему сделали новый паспорт и аннулировали старый. Супруга примчалась к военкомату спустя пару часов после задержания, но увидеться с мужем ей дали только поздним вечером. Женщина рассказала, что он никогда не служил и подписал контракт после побоев.
16: Били, колотили. Очень сильно. Мой никогда в жизни бы не подписал контракт. У него сын есть от первого брака. Он ему каждый день говорил, не вздумай подписать контракт.
0: Женщина рассказала, что один из пасынков ее мужа уже погиб на СВО, а другой получил ранение. Несмотря на мольбы родственниц, которые пензенский военком назвал комедией и постановкой, всех мужчин увезли на фронт. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. Вопросы увольнения с военной службы в период СВО являются чуть ли не самыми частыми, когда ко мне обращаются военнослужащие или их близкие. Согласно иерархии нормативных актов, первым стоит федеральный закон, после Конституции, конечно же. Так вот, вопросы поступления на военную службу по контракту и увольнения с военной службы, которые сейчас наиболее популярны, регулируются федеральным законом от 28 марта 1998 года за номером 53 ФЗ о воинской обязанности и военной службе. После него следуют указы президента. Так вот, указом президента от 3 августа 2023 года за номером 580 расширены основания для увольнения с военной службы. Ранее их было всего три. 580-й указ издан с грифом ограниченного доступа и содержит расширенные основания для увольнения с военной службы в период проведения мероприятий в рамках объявленной частичной мобилизации. Указом установлено, что решение об увольнении с военной службы принимается в исключительных случаях в соответствии с заключением аттестационной комиссии и с учетом необходимости эффективного выполнения задач. Кроме того, увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, осуществляется руководителями федеральных органов исполнительной власти, директором Росгвардии или министром обороны. Основаниями для увольнения с военной службы есть: первое – по истечении срока контракта. Второе – по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссии ограниченно годным к военной службе. Третье. В связи с организационно-штатными мероприятиями. Четвертое. В связи с переводом на федеральную государственную гражданскую службу. Пятое. В связи с несоответствием установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющим работы по эксплуатации ядерных боеприпасов. Шестое. По семейным обстоятельствам. Эти основания имеют 5 вариантов. А. В связи с невозможностью проживания члена семьи военнослужащего по медицинским показаниям в той местности, в которой военнослужащий проходит военную службу. И при отсутствии возможности перевода военнослужащего к новому месту военной службы, благоприятному для проживания указанного члена семьи. Б. В связи с изменением места военной службы мужа военнослужащего, жены военнослужащей, связанным с необходимостью переезда семьи в другую местность. В. В связи с необходимостью постоянного ухода за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства, в постоянном постороннем уходе, помощи, надзоре, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Г. В связи с необходимостью ухода за ребенком, не достигшим возраста 18 лет, которого военнослужащий воспитывает без матери, отца ребенка. Д. В связи с необходимостью осуществления обязанностей опекуна или попечителя несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан. Следующие основания для увольнения. 7. В связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, либо назначением его временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, или наделениями его полномочиями сенатора Российской Федерации, назначением сенатором Российской Федерации. Восьмой пункт. В связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа муниципального образования либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе. Как вы понимаете, последние два пункта простых людей не касаются. Что касается Росгвардии, то для них действует указ президента Российской Федерации от 21 ноября 2022 года за номером 842, позволяющий увольнять с военной службы военнослужащих Росгвардии по отрицательным мотивам. Чтобы внести ясность, критериев исключительности в настоящее время не существует. Тут уже у кого какой полет мысли. То есть нужно к имеющимся законным основаниям увольнения добавить такие причины, чтобы члены аттестационной комиссии прослезились и вынесли решение, что да, таки действительно его нужно уволить. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. А я в данном случае помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Военкор, канал «Старшая Эда», о лестнице эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
12: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
10: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
18: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наус депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
10: Цензура вместо пушек. Военкор, канал «Старшая Эдды» о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
12: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит. Вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
19: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
0: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северокрымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
1: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
0: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
20: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
0: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
21: В Воронеже таксист отказался везти женщину на 9-м месяце беременности из-за низкой стоимости заказа, заявив, что не повезет ее за свой счет.
22: Теперь вы говорите, что вы выходите, вызываете другое такси. Везите, пожалуйста, меня на 9-м месяце беременности после 2 больниц.
23: Извините, но...
22: Какая мне будет компенсация за это? Я сейчас буду опять стоять, ждать. Я не могу, мне защемило нерв седалищный. Я не могу стоять. Молодой человек, будьте, пожалуйста, человеком и мужчиной, понимающим.
23: Понимающим? То есть я за свой счет должен вести и при этом что-то понимать?
22: Я вызвала такси, я при чем здесь виновата?
23: Ну так и я тоже не виноват, что я не вижу цену. Вот увидел, она меня не устроит. А
22: и после... сколько раз меня так будут высаживать?
23: Я не знаю, это вот вопрос...
22: Вы не мужчина совершенно, я вас сняла на видео. Понятно, будете во всех воронежских пабликах.
23: Классно.
22: Яндексу я сейчас напишу.
23: Позвоните, объясните ситуацию.
22: Какую ситуацию? Что у меня на 9-м месяце беременность, и после 2 больниц седалищным нервом защемление высадили из-за того, что вам мало денег?
9: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте, что вы летите сквозь космос и вдруг погружаетесь в абсолютную звенящую тьму, где на миллионы световых лет вокруг нет ни одной живой звезды. Космический войд Валапаса — это колоссальная пустота диаметром в 330 миллионов световых лет, которая ставит в тупик современных астрофизиков. Почему этот гигантский регион Вселенной оказался практически полностью лишен материи и галактик? В 1981 году астроном Роберт Киршнер вместе со своей командой изучал распределение галактик и наткнулся на аномальную зону в созвездии Валапаса. Там, где по всем законам космологии должны были светиться тысячи звездных систем, приборы фиксировали лишь пугающее черное ничто. Если бы наш Млечный Путь находился в центре этого войда, мы бы узнали о существовании других галактик только в 60-х годах 20 века благодаря мощнейшим телескопам. Сторонники фантастических гипотез и теории космического масштаба выдвинули жуткое предположение. Мы наблюдаем последствия расширения сферы цивилизации третьего типа по шкале Кардашева. По их мнению, высокоразвитые инопланетяне строят вокруг звезд сферы Дайсона для улавливания всей энергии, из-за чего целые галактики просто гаснут для внешнего наблюдателя, затягивая регион технологической тьмой. Приверженцы более радикальных космических гипотез предполагают, что войд Валапаса — это гигантский след от столкновения нашей Вселенной с другими параллельными мирами на ранних этапах творения. В результате этого катаклизма вся материя в этой области была аннигилирована или выдавлена в иное измерение, оставив после себя шрам в ткани пространства. Эта пустота, по их мнению, продолжает медленно расти, поглощая окраинные галактики. Но официальная наука предлагает более масштабное и естественное объяснение. Войд Валапаса образовался в процессе эволюции крупномасштабной структуры Вселенной. На ранних этапах гравитация стягивала материю туда, где ее было чуть больше, формируя так называемые космические нити из галактик. А пустоты между ними, войды, постепенно расширялись, теряя остатки разряженного газа. И хотя войд Валапаса кажется абсолютно пустым, телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб смогли обнаружить внутри него около 60 одиноких галактик, сиротливо разбросанных по бескрайнему океану темноты, что подтверждает торжество законов гравитации, а не деятельность космических строителей. Космологи из Института астрофизики Макса Планка провели компьютерное моделирование, которое показало, что войд Валапаса, скорее всего, сформировался в результате слияния нескольких более мелких пустот. Этот процесс абсолютно естественен для расширяющейся Вселенной, управляемой темной энергией. Одинокие галактики внутри него обладают уникальными свойствами, так как они развивались в полной изоляции от внешних гравитационных возмущений, предоставляя ученым чистый материал для изучения эволюции звезд. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 25 июня. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Вунди. Ну класс, это руна радости, гармонии, это удовольствие, внутренняя полнота. И в такой день, конечно же, захочется прожить широко открытым сердцем, потому что руна Вунди приносит легкость, вдохновение, успех и просто ощущение, что жизнь улыбается. Знаете, это руна везения, это время, когда все начинает складываться само собой, когда сбываются маленькие, а иногда и большие, кстати, мечты, когда душа поет, а на лице невольно появляется улыбка. Значит, в работе руна предвещает хороший эмоциональный климат в коллективе, это будет вдохновение, даже творческий подъем. Вот все будет складываться легко и естественно. Можно получить похвалу, благодарность, какие-то приятные бонусы или, может, даже неожиданное предложение, да? И если вы работаете в сфере, связанной с творчеством, коммуникацией, искусством, может, образованием или психологией, здесь успех особенно вероятен. Еще это отличный день для презентации, переговоров, может, новых идей, каких-то вдохновляющих начинаний. И даже самые скучные задачи вот покажутся не такими уже сложными, поверьте. В отношениях эта руна настоящий подарок, день тепла, любви, какой-то искренней радости от общения. Уже в существующих парах это будет сближение, нежность, полное взаимопонимание, возможны приятные сюрпризы, признания, подарки, может быть, предложения или новости, которые радуют обоих партнеров. А вот для тех, кто еще в поиске своей половинки, то есть огромный шанс встретить человека, с которым вот на одной волне, понимаете? В кругу семьи или друзей будет царить гармония, легкость, желание просто наслаждаться моментом. Ну и по здоровью, конечно же, все указывает на стабильность и прилив энергии, потому что Вунью дает ресурсность, хороший настрой и даже ускоряет вот восстановление, понимаете, исцеляется человек изнутри. И это идеальное время для физических активностей, танцев, прогулок, походов, может, занятий йогой или просто для того, чтобы позволить себе быть счастливым и телом, и духом. И здесь обратите внимание и на дыхание, и на позвоночник. Вот поддержание легкости в теле усилит радости в душе. Так что у нас день, когда жизнь радует, сердце поет. Пользуйтесь шансом наслаждаться этим состоянием. И благодарность за то, что есть, приумножит полученное в разы. Так всегда. Так что счастье не где-то там. Оно внутри прямо сейчас.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
8: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
21: Житель Приозерска рассказал, что топливный кризис добрался уже и до Ленинградской области.
4: Ну что, доброе утро. Вот прекрасные новости добрались и до Ленинградской области. Стоим на возле Луги, на заправке «Татнефть». Сейчас подъехали заправляться 95-м бензином. И мало того, что написано только по предоплате, но предоплату не взяли. Но суть, короче, такая, что только 30 литров на бак. Так что еще пока в новостях про Ленобласть ничего нету. Но по факту уже все. Ленобласть, я думаю, скоро и до Питера долетит. 30 литров на бак, это прям вообще шикарно, конечно. Хорошо, что у нас полбака есть. Сейчас 30-ку зальем, поедем дальше до Пскова.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Всего 128 полномочий. Власти рассказали, чем займется новое Министерство безопасности. Калининградскую область постепенно готовит к большой войне с НАТО. Размер имеет значение. В регионе могут разрешить заливать топливо в канистры, если они будут маленькие. Без прозванных пообещал подумать. А пока людям предлагают привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там. В Калининграде 25 июня завоют сирены. Власти анонсировали очередную проверку систем оповещения. При этом список укрытий в случае опасности до сих пор не обнародован. Итак, правительство региона утвердило функции нового Министерства региональной безопасности. Напомню, его возглавил полковник Дмитрий Коннов. Его полную биографию власти почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
6: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
3: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военнообязанными в регионе станет более жесткой.
7: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение Коннова ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт Коннова в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
3: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
11: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
3: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов. муниципалитетах, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально. Заверил беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
13: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая. Тащить с собой, конечно, проблематично.
3: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
14: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры? Я подумаю».
3: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
15: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
16: Радиолента. Балтийский лоцман.
24: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор Беспрозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Беспрозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная, и создание такого ведомства – логичный шаг». Особенная. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждая согласовывает, каждая отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо, в критической ситуации – нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычная, то каким именно сценарием власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна
7: особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».

0: задержках президентской стипендии. Студенты Сеченовского университета жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии. По их словам, в этом году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать по 30 тысяч рублей ежемесячно. Задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение, по словам стипендиатов, ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
1: Честно говоря, мы уже просто устали верить обещаниям. Когда ты подаешься на президентскую стипендию, ты рассчитываешь на нее как на реальную поддержку. Многие из нас живут в общежитиях, подрабатывать в медицине из-за плотной учебы почти невозможно. Но по факту мы уже полгода учимся на честном слове. Получается абсурд. Мы лучшие на курсе, занимаемся наукой, представляем университет на конференциях, но вуз, который так гордится нашими успехами в своих отчетах, просто забыл выплатить нам вознаграждение. Мы чувствуем себя не элитой университета, а просителями, которые должны выбивать свои же законные деньги.
0: Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей. Ранее журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
2: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
0: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
3: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни, а она, эта жизнь, станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, и выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут, на еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Что касается полугодовых задержек президентской стипендии студентам Сеченовского университета, то в официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Миноборнауки. Студенты также обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, где также не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодежной политики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на топливном рынке непростая, но контролируемая.
6: Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Здесь мы работаем вместе с Маратом Шакирзяновичем, с его рабочей группой, с Министерством транспорта.

0: транспорта, Министерством обороны также. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти. Тоже на сегодня сделано. Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки.
1: Главные новости дня.
2: Топливный кризис захватывает новые регионы России. Дефицит накрыл каждую вторую АЗС к востоку от Москвы. Ограничения ввели даже в ХМАО, главном нефтяном регионе. Журналисты изучили цены и наличие топлива на 14 заправках в Московской области вдоль Егорьевского шоссе и дороги на Шатуру. Цены были зафиксированы 20 июня текущего года. На каждой второй АЗС к востоку от Москвы обнаружили дефицит топлива, а цены на бензин в разных сетях отличаются почти на 40%, отмечают журналисты.
3: Исследование показало, что хотя бы один вид топлива отсутствовал на 6 из 14 АЗС. На одной из заправок «Газпромнефти» не было ни 92-го, ни 95-го бензина, ни дизеля. Перебои затронули как премиальные марки топлива, так и базовые виды бензина и дизеля.
2: Цены также заметно различаются в зависимости от сети. Литр 95-го бензина на АЗС «Роснефти», «Лукойла» и «Татнефти» стоил от 68 рублей 70 копеек до 71 с лишним рубля. На АЗС «Газпромнефти» 95-й стоил почти 89 рублей за литр, а на независимых заправках от 91 до 96 рублей за литр. Дизель на крупных сетевых АЗС стоил примерно 78 рублей, а на независимых и некоторых АЗС «Газпромнефти» до 100 рублей. Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
4: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
2: Тем временем дефицит топлива в стране ощущается все острее. Ограничения на продажу бензина ввели в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. В частности, заправки «Газпромнефти» стали отпускать не более 40 литров бензина и 80 литров дистоплива в одни руки. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Подобные ограничения были введены в ночь на 23 июня, говорят местные жители.
5: Мы нефтью залиты по уши. Скважины останавливают, одевать нефть некуда, а бензина нет.
2: Такие же ограничения ввели в городе Нефтяников Стрежевом в соседней Томской области. Как написал в соцсетях глава города Валерий Дониченко, эти меры направлены на борьбу со спекуляцией.
6: Эти лимиты и ограничения больше направлены на то, чтобы нас защитить от вывоза топлива с наших заправок в другие регионы в бочках и других больших емкостях.
2: О лимитах на заправках «Газпромнефти» сообщили и водители из Тюмени, которая является нефтегазовой столицей России. При этом автомобилисты все чаще задаются вопросом, где купить бензин. К концу июня число таких запросов выросло в 26 раз, почти до 34,5 тысяч. А за два месяца показатель увеличился уже в 42 раза. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин о том, что в регионе вводятся ограничения на бензин.
8: В Курганской области создан запас топлива вместе с тем, с превентивными целями, чтобы не допустить повышения спроса на бензин и дизельное топливо, которое может стать причиной перебоев. Решением регионального оперативного штаба с 24 июня на заправочных станциях на территории региона вводятся временные ограничения. Как и во многих других регионах, в том числе соседних, в Курганской области устанавливаются следующие лимиты. В населенных пунктах не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль. На трассовых АЗС до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля. Заправка в канистре запрещена. На заправочных станциях крупных топливных компаний, работающих в Курганской области, по имеющимся на сегодня данным мониторинга, резких скачков цен не зафиксировано. Если вы обладаете фактами по необоснованному росту цен на бензин, в этом случае, как и с удорожанием любого другого продукта, вы можете обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области по адресу город Курган, улица Максима Горького, 40, телефон для справок 46-39-55. Повторюсь, ввод лимитов – это мера превентивная и временная. Она необходима для того, чтобы автолюбители, в том числе из регионов, где подобные ограничения были введены ранее, не создавали ажиотажный спрос. Также это поможет защитить добросовестных автолюбителей от предприимчивых граждан, которые, пользуясь ситуацией, закупают топливо в больших объемах, а потом перепродают его по завышенным ценам. Как ранее сообщали в федеральных СМИ, такие объявления были выявлены в регионах России, например, на платформе Авито. Департамент экономического развития ведет мониторинг ситуации на постоянной основе. Оснований по закупке гражданами топлива впрок нет. Также в необходимом объеме топлива обеспечены экстренные службы, общественный транспорт, предприятия сельского хозяйства, которые завершают посевную кампанию.
1: На радио Лента. Беда дня.
9: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Уполномоченный по правам малочисленных этносов в Якутии Константин Робек заявил, что коренные народы фактически вымирают из-за массовой отправки мужчин на спецоперацию.
11: В самом начале, когда было объявлено о проведении частичной мобилизации, мы вели список представителей коренных масс народа Севера, которые были мобилизованы. Он был, конечно, неполный, неточный, поскольку это делалось на общественных линиях, да, потому что эти данные, скажем так, официально никто не передавал, но мы по районам эту информацию собрали, и там не очень большое, ну, скажем так, для представителей коренных народов, конечно, эта цифра достаточно серьезная. Но, тем не менее, я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, в качестве добровольцев ушло намного больше представителей коренных масс народов Севера. И этой цифры ни у кого нет, никто не предоставит нам этой цифры, к сожалению. Правильно, неправильно? Ну, тут вопрос же, речь идет о интересах Российской Федерации. И мы, к сожалению, не можем запретить нашим представителям идти и принимать участие в специальной военной операции в защиту интересов Российской Федерации. Конечно, нам бы хотелось, чтобы представители коренных масс родов Севера, занятые в оленеводстве, были полностью исключены из этих списков. Представители общин охотничьих, рыболовных были полностью, скажем так, выведены из лиц, подлежащих мобилизации или там привлекаемых на контрактной основе.
10: МИК России о том, что из-за нехватки кадров в МВД теперь вместо полиции ловить преступников будут обычные люди.
12: В МВД России начался беспрецедентный кадровый кризис, из-за которого улицы городов скоро некому будет патрулировать. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев официально признал, только за прошлый год из органов уволились 80 тысяч человек. Набирать новых людей просто не успевают, и сейчас полиции не хватает больше 212 тысяч сотрудников. Ситуация настолько критическая, что руководство ведомства пошло на абсурдный шаг и фактически решило лепить липовых полицейских из обычных гражданских клерков. Свои Своим новым приказом МВД разрешило отправлять на улицы ловить преступников, бухгалтеров, кадровиков и айтишников из внутренних отделов, которые в жизни пистолет в руках не держали. После коротких курсов по бумажкам эти люди пойдут работать патрульными и участковыми. Это полная расписка государства в собственном бессилии. Профессионалы бегут из системы из-за копеечных зарплат и диких перегрузок, а образовавшуюся гигантскую дыру власти пытаются заткнуть гражданскими служащими. Самое страшное в этой трагикомедии то, что обычных граждан на улицах теперь будут защищать не обученные оперативники, а перебуганные офисные сотрудники без нормальной подготовки.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законы, а больше как понятие, так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малой на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет куда аргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот, покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
14: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
16: Солдатская почта.
17: Бензина нет. Военные столкнулись с дефицитом топлива на передовой. На Донецком направлении просто Армагеддон. Из-за проблем со снабжением военнослужащие вынуждены закупать топливо за свой счет. Но пополнить запасы на обычных заправках они теперь тоже не могут. О катастрофическом положении дел бойцов сообщает военблогер Владимир Романов.
18: Критичность ситуации в том, что топлива нет и у работающих на линии боевого соприкосновения военных. В Донецке и в целом по ДНР бензина сейчас практически нет.
17: В районах Донецкой области, находящихся под контролем армии России, еще в конце мая ввели запрет на продажу топлива в канистры. Аналогичные ограничения и в Луганской области. Военным ничего не остается, как ездить за топливом в приграничные регионы России, например, в Ростовскую область. Однако жесткие лимиты на заправках ввели и там. На тех же АЗС, где топливо еще можно купить, военным тоже отказывают, но по другим причинам.
19: Можно бензина набрать мне? В КамАЗа можно бензина набрать в бочке?
20: Нет, в бочке нельзя набрать бензин. У нас нельзя в бочке. Я вообще ничего не могу с этим сделать. У нас запрет, мы подписали документ.
19: Ну, нам
20: вплоть до увольнения.
19: Нам на
20: СВО. Вплоть до увольнения. Я понимаю. Горячая линия. Звоните на горячую линию.
17: Это видео опубликовал военнослужащий Алексей. Одно из подразделений отправило его для самостоятельной закупки большого объема горючего. Однако на всех АЗС Ростовской области ему категорически отказались заливать бензин в бочке. Работники заправок объясняют отказ техникой безопасности.
19: Дайте, пожалуйста, бензина. Нам на СВО. Нет у меня канистр.
21: Мы не имеем права пожарной безопасности.
19: Ну, блин.
21: У нас заземления нету. Понимаете? Сейчас доля судьи, все среди.
19: Родину надо защищать, а мы, получается, помогите, пожалуйста.
17: Алексей так и не смог заправиться топливом для своего подразделения. Тем временем в ДНР ситуация с дефицитом бензина стала настолько критической, что исчезли уже привычные в последний месяц километровые очереди на заправках. АЗС массово закрываются, топлива попросту нет. В регионе с огромными перебоями работает общественный транспорт и такси. Те же, кому чудом удалось заправиться, потом начинают об этом жалеть. Местный житель недоумевает, чем разбавляют бензин на местных АЗС и почему топливный фильтр его автомобиля настолько забитый.
22: 15 июня 2026 года. Донецк. Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
17: Ранее правительство разрешило отдельным НПЗ снизить качество бензина и дизтоплива, чтобы не допустить дестабилизацию рынка. Например, бензин и дизельное топливо класса Евро-5 теперь можно выпускать с показателями Евро-3. Какую долю рынка занимают НПЗ, получившие право производить топливо более низкого качества, не сообщается. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
23: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
2: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
24: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
2: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
0: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
2: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
3: Удар по космической связи. Роман Сапаньков об атаке на центр Дубна и его значении.
4: Киев атаковал центр космической связи. Пострадавших среди персонала нет. Теле- и радиовещание и связь не нарушены. Ведется устранение последствий налета. Что это за центр? Рассказываю. Крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе. Филиал государственного оператора спутниковой связи ГПКС. Он введен в строй в 1980 году как олимпийский объект. Именно через него шла трансляция Московской Олимпиады на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет. Это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач. Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания. Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными. Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами, в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите. Развертывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи. Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников. Думаю, не нужно объяснять, насколько это важный объект.
3: Бензовозы под охраной МУГов, военкор Романов о топливном кризисе в Крыму и необходимости массовых перехватчиков.
5: Украинские каналы выкладывают выложенные жителями Крыма ролики, на которых бензовозы сопровождают целые колонны мобильных огневых групп. Причиной этому стал все еще сохраняющийся топливный кризис на полуострове из-за ударов украинских беспилотников «Камикадзе» по нефтебазам и бензовозам. Некоторые каналы пишут, что из-за засилия российских МОК ситуация с топливом в Крыму стала постепенно улучшаться. Правда, с мест подтверждения позитивного нет. Тем не менее, для полноценной защиты как полуострова, так и остальных российских территорий настоятельно требуется перейти к массовым зенитным перехватчикам, решение которых уже есть. Было бы желание и волевое решение, а еще меньше бюрократии.
3: Оружейный маркетинг на кадрах прилетов. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о «Файрпоинт», «Париже» и «Непуганных зеваках».
6: Во Франции прошла оружейная выставка «Евросатори-2026». Стенд украинской компании «Файрпоинт» на ней был не просто витриной. Представлен перехватчик FP7.X в 5 раз дешевле американской ракеты «Патриот», баллистические ракеты и крылатая «Фламинго». А на экранах они показывают свежие видео ударов по Москве. Все абсолютно в логике оружейного пиара. Те, кто снимает и выкладывает кадры прилетов дронов и ракет, сознательно или нет, работают на маркетинговую стратегию FirePoint. Каждый такой ролик на выставке — это реклама, привлекающая инвесторов. В конце прошлого года оборонная компания из Арабских Эмиратов оценила FirePoint 2,5 миллиарда долларов. Планировалась сделка на покупку трети акций, потому что война — это хороший оружейный бизнес, международный. Как медийщик, Зеленский и хороший маркетолог. И пока непуганные идиоты снимают из окон и постят в домовые чаты прилеты, они дают рекламу оружию, которое завтра полетит в них же.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
24: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
2: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема — насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
8: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
2: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
9: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
10: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
2: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
3: Военкор канал «Старшее» до лестницы эскалации, разведчиках НАТО и ударах по Киеву.
6: Киев и европейцы шагают по лестнице эскалации, не боясь порвать на этом многотрудном пути штаны, только потому, что уверены в отсутствии нашего ответа на их действия. Ну, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, учитывая на нашу вялость на политической арене в последнее время. По этому поводу выдумано довольно глупое оправдание, сводящееся к формуле «Украинцы ведут медийную войну, а нам это не нужно». Нам, разумеется, это тоже нужно, поскольку информационный фон так или иначе влияет на принятие решений любыми ответственными лицами, что у хохлов, что на Западе, что у нас. Она приводит к тому, что нам могут попытаться нанести удар, отвечать на который придется уже сожжением городов. А этого лучше не допускать. Войну мы все же начали ради того, чтобы жить потом в мире, лучшем, чем довоенный. И уж точно не сносить этот мир самим, потому что не получилось. Время ставить рамки давно прошло, но кое-что на этом пути все еще остается эффективным. Прекратить полеты разведчиков НАТО над Черным морем, сбив пару дронов и один RC-135, мы можем. Как и атаковать вокзал в Киеве к прибытию очередного важного западного гостя. И пусть думают, чем отвечать.
3: Вклады как нервная система страны. Роман Сапаньков о предложении Зюганова о 30 триллионах и страхе повторить 1991 год.
4: Сумасшедший Зюганов предложил забрать у населения 30 триллионов вкладов. Наше население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, даже если это озвучивает откровенный клоун и политический труп, то это прогрев, замер реакции населения. Если государство говорит, что такого не будет, значит, вполне возможно, что будет. Если государство дает гарантии, что событие не случится, значит, к сожалению, этого не избежать. Шутки шутками, но если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать наось депозитов, то мы вполне можем повторить 1991 год в экономике. Я, например, помню, как родители стояли в очереди за линолеумом. Он нам был не нужен, но на фантике все равно было ничего не купить. А так, хоть что-то. В государстве курильщика запрещают телеграм, опасаясь, что в этих ваших интернетах начнут дурные мысли говорить. В государстве здорового человека должны запрещать выживших из ума дураков. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года.
3: Цензура вместо пушек, военкор, канал «Старшая Эдды», о статье Лаврова и дипломатической болтовне.
6: Коротко, в чем сыр-бор? Издание «Политика» отказалось публиковать статью Лаврова об этимологии украинского кризиса и вопросах европейской безопасности. Наша Мария Захарова заявила, что это является вопиющим актом цензуры. Ужас, что происходит, вопиющий акт цензуры. От тех, чьи ракеты и дроны, либо их, либо собранные на западные деньги, каждый день летят по русским городам. От тех, чьи разведывательные службы выдают целеуказания, а офицеры боевого управления участвуют в совместной работе с офицерами вооруженных сил Украины. Вопиющий акт цензуры. От тех, кто прямо говорит, если не об уничтожении России, то, по крайней мере, о том, что нам надо нанести тяжелое поражение. Хватит цепляться за соломинку со всякой дипломатической болтовней. На это все просто стыдно уже смотреть.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Кремль объявит мобилизацию сразу после выборов в Думу в октябре. Количество добровольцев не покрывает огромные потери на фронте, поэтому подготовка полигонов к приему призывников уже началась.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Студент крымского филиала Университета правосудия имени Лебедева о том, что учащихся с академическими долгами ставят перед выбором – отчисление или подписание контракта с войсками беспилотных систем.
13: Ему позвонили из учебки. Вот сказали, типа, так и так, ходите, типа, поговорить надо. Вот, приходит он, типа, из 9-й группы еще пришли, у кого много долгов, ну, там, 10 плюс, 15 плюс даже долгов. Короче, они заходят в кабинетик, и она им, короче, говорит, то, что вот, все, пацаны, этих пересдач до 4-го курса, типа, не будет. Все, у кого есть долги, 4-й курс, ну, вас отчисляют 100%, ну, либо мы вас отчисляем, либо вы сами отчисляетесь, либо же есть альтернативный вариант, вот. И, короче, послал их в один кабинет, они приходят в этот кабинет, а там, как бы, брошюрка СКО, как бы, подписание контракта на условиях, мы вам все поставляем, но, типа, вы должны будете исходить, как бы, да. Вот такую вот ситуацию обрисовал, и им было совсем не весело после этих слов. Что-то грустненько как-то, как будто бы. А еще вот это же, то, что прислал ФАИ к первому и второму, по идее, курсу магистратуры. Потому что там еще были типы с магистратуры, со второго и первого курсов, и им то же самое сказали. Вот. Ну, просто я не знаю, это, на сколько страниц должен быть приказ, чтобы все выражников в один его запихнуть. Типа, ну... Ну вот сколько там вольники человек, я не знаю, конечно, да. Но я уверен, что у 70% четверокурсников, третьекурсников есть долги. Хотя бы один.
16: Одна новость. Максимум смысла.
14: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Президент Путин заявил, что доходы растут, но обычные люди почему-то не чувствуют этого. Жить не стало ни проще, ни тем более дешевле. Как так получилось? Почему экономика на бумаге, то есть в отчетах, и реальная экономика, которую люди видят на кассе в магазине, отличаются?
18: Знаешь, тут самое парадоксальное во всей этой ситуации заключается в том, что статистика действительно не врет. То есть цифры абсолютно реальны.
15: Серьезно? Хочешь сказать, вот этот заявленный рост доходов на 7 с лишним процентов – это правда?
18: 7,4, если быть совсем точным. И да, с точки зрения чистой математики, этот рост неоспорим. Он легко доказывается по всем ведомственным формулам.
15: Подожди, ну как тогда это бьется с пустыми кошельками?
18: А загвоздка-то в другом. В том, как именно эти, ну, возрастающие деньги распределяются внутри самого общества.
15: А, то есть это классическая задачка про среднюю температуру по больнице.
18: Вот именно. Ну вот представь, обычный школьный класс. 10 учеников стабильно пишут все контрольные на тройке. А один отличник, скажем, с целой армией дорогих репетиторов, сдает все на десятке.
15: И средний балл класса предсказуемо летит вверх.
18: Ага. Учитель получает премию за блестящую успеваемость, хотя знания тех 10 троечников не улучшились вообще ни на грамм.
15: Слушай, ну аналогия понятна. А кто в экономике России сейчас играет роль вот этого отличника?
18: Военно-промышленный комплекс. И смежные с ним отрасли. Туда сейчас направлены просто беспрецедентные объемы государственного финансирования. Заводы перешли на работу в 3 смены, ставки инженеров и рабочих там взлетели в несколько раз.
15: Плюс еще прямые выплаты участникам боевых действий и колоссальные госконтракты.
18: Да-да. Образовался такой узкий, но невероятно накачанный деньгами сегмент. И эти финансовые вливания предсказуемо тянут за собой всю макроэкономическую статистику вверх.
15: Но экономика же не ограничивается одними оборонными заводами. В стране миллионы людей заняты в гражданском секторе. Те же врачи, учителя, сфера услуг. Их зарплаты ведь тоже регулярно индексируются по указам.
18: Индексируются, конечно. Но темпы там совершенно другие, куда более скромные. Если курьер в перегретой деньгами Москве или токарь на уральском заводе реально видит кратный рост доходов,
15: то врач в районной больнице Костромы
18: или работник текстильной фабрики в Иваново остаются, по сути, при своих номинальных значениях. Но в лучшем случае их зарплаты подтягивают на уровень официальной инфляции, которую тут же съедают новые ценники.
15: Получается такой эффект изолированных бассейнов. Деньги бурлят в одном месте, но не перетекают в гражданскую экономику.
18: Абсолютно верно.
15: Хорошо, но чиновники регулярно заявляют с трибун, что средняя зарплата по стране уже уверенно подбирается к отметке в 100 тысяч рублей. 100 тысяч – это же весьма осязаемая цифра. Откуда она берется, если реальные доходы в регионах стоят на месте?
18: О, это классическая статистическая аберрация. Тут просто путают среднее арифметическое и медианное значение. Средняя зарплата считается предельно грубо. Берется доход какого-нибудь топ-менеджера крупной корпорации в 5 миллионов рублей.
15: Прибавляются доходы 1000 рабочих по 50 тысяч.
18: Точно. И все это делится на количество человек. Математически получается красивая цифра, идеальная для бодрых отчетов. Но реальное расслоение общества она не отражает от слова совсем.
15: То есть профессиональные экономисты смотрят на медиану?
18: Да.
15: Напомню, медиана – это точка отсечения, когда ровно половина людей получает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
18: Суровая реальность такова, что половина работающего населения получает 60, 50, а в некоторых депрессивных регионах и 40 тысяч рублей.
15: То есть медиана показывает картину базового выживания огромной части общества.
18: Именно так, пока статистика транслирует успехи усредненных показателей.
15: Слушай, ну даже если представить, что человек получает эту медианную зарплату, вся иллюзия благополучия моментально рассеивается у полки в продуктовом магазине. Номинальные цифры в расчетке не имеют значения. Важно, что на них реально можно купить.
18: Да, и тут мы сталкиваемся с феноменом так называемых двух инфляций. Официальная инфляция, о которой рапортуют ведомства, зафиксирована где-то на уровне 7-8%. Но она формируется на базе гигантской потребительской корзины Росстата.
15: А что в этой корзине?
18: Ой, там сотни позиций. От буханки хлеба до новых автомобилей, крупной бытовой техники и даже зарубежных авиаперелетов.
15: Подожди, то есть корзина намеренно делается такой широкой?
18: Да. И механика работает так. Если крупная бытовая техника, ну, например, телевизоры, из-за колебаний курса или сезонных распродаж немного подешевели,
15: угу,
18: то этот минус математически перекрывает скачок цен на мясо или картошку.
15: Вот именно.
18: У каждой категории товаров есть свой статистический вес. Падение цен на дорогостоящую электронику просто гасит двузначный рост цен на повседневные товары. В общем котле получается гладкая, успокаивающая цифра в 7%.
15: Но обычный человек ведь не покупает стиральную машину каждый месяц и не бронирует туры.
18: Конечно, нет.
15: Личная корзина большинства – это хлеб, молоко, десяток яиц и квитанция за коммуналку.
18: И вот если вычленить только эти базовые категории – еду, тарифы ЖКХ, дешевые лекарства, то они дорожают темпами от 20 до 30% в год.
15: Ого!
18: То есть личная инфляция человека составляет 15-20%, а иногда и выше. Разрыв между макроэкономическим отчетом и чеком на кассе просто огромен.
15: Логичным выходом тут становится эффект замещения. Не хватает на говядину, человек берет курицу. Курица дорожает, фокус смещается на дешевые макароны или сырные продукты.
18: И знаешь, как на это смотрит статистика?
15: Как?
18: Она фиксирует это как стабильность. Для сухой математической модели переход с качественного мяса на сосиски из птицы механической обвалки выглядит абсолютно нормально. Человек уложился в бюджет. Уложился. Калории получил? Получил.
15: Значит, уровень жизни формально не пострадал?
18: По отчетам – да. Но в реальности это очевидная деградация качества жизни. Так формируется ловушка потребления-выживания.
15: Звучит жутковато. Давай раскроем этот механизм. Ведь в развитых экономиках траты на питание редко превышают, ну, 10-15% бюджета семьи.
18: А в текущих реалиях огромная часть населения тратит на базовую еду и коммуналку более 50% своих доходов. Ловушка захлопывается. На образование, качественную медицину или сбережение ресурсов просто не остается.
15: Горизонт планирования сужается до следующего аванса.
18: Да, люди лишаются возможности стратегически управлять своей жизнью.
15: Слушай, но оптимисты часто вспоминают про показатели реальных располагаемых доходов. Слово «располагаемые» значит, что из суммы уже вычтены все обязательные платежи, налоги и, что важно, кредиты. Выходит, статистика показывает чистый остаток в кармане.
18: Этот аргумент полностью разбивается о методологию расчетов. Да, статистика вычитает кредитные платежи, но она в основном опирается на данные о старых кредитах, выданных еще в эпоху комфортных процентных ставок.
15: То есть она запаздывает?
18: Катастрофически запаздывает. Она не отражает тот финансовый шок, который возник после взлета ключевой ставки до 16-20% и выше.
15: Получается, если человеку сегодня нужно купить сломавшийся холодильник в кредит или рефинансировать старый долг...
18: А то новые займы обходятся ему в 1,5-2 раза дороже. К этому добавляются агрессивные банковские практики, гигантские скрытые комиссии, обязательные страховки, которые официальная статистика просто не улавливает.
15: А если банки отказывают из-за высокой долговой нагрузки, люди ведь идут в микрофинансовые организации?
18: Ага. И там ставки уже не 20% годовых, а 200 или 300. Причем берут эти займы не на телевизор, а буквально на еду или чтобы собрать детей в школу.
15: И Росстат этот теневой сектор не видит?
18: Крайне слабо видит. Более того, официальные радары теряют из виду тех, кто уже физически не справился с долговой нагрузкой. Рекордные личные банкротства, передача долгов коллекторам, эти сломанные судьбы просто выпадают из благостных отчетов о росте доходов. Статистика предпочитает видеть только успешных заемщиков.
15: Руда. Бизнес сейчас буквально стонет от нехватки рабочих рук. Работодатели вынуждены поднимать зарплаты, чтобы переманить хоть кого-то. Со стороны это выглядит как золотая эпоха для работника.
18: Это очень опасная иллюзия, которая запускает инфляционно-зарплатную спираль. Смотри, рост зарплат сейчас продиктован не модернизацией заводов и не ростом производительности труда. Он продиктован чистым отчаянием бизнеса.
15: Людей физически нет. Кто-то уехал за рубеж, кто-то перешел в оборонку.
18: Да? И вот предприятие повышает зарплату сотруднику на 20%, просто чтобы он не ушел к конкуренту на соседнюю улицу. Но деньги-то не материализуются из воздуха. Владелец бизнеса тут же закладывает эти возросшие издержки в цену своего товара.
15: И круг мгновенно замыкается. Работник получает прибавку, идет в супермаркет.
18: И переплачивает ровно ту же сумму за хлеб и логистику. Потому что хлебозавод и транспортная компания точно так же подняли зарплаты своим дефицитным водителям и пекарям, а потом переписали прайс-листы.
17: То есть это просто номинальная видимость богатства?
18: Абсолютно. Бег в беличьем колесе. Реальная покупательная способность в лучшем случае топчется на месте.
17: Слушай, но если вся эта архитектура настолько прозрачна, если статистика усредняет, инфляция съедает доходы, а кредиты добивают, возникает резонный вопрос. Как вообще выстроена система передачи информации снизу вверх? Неужели на стол руководства страны ложатся только эти стерильные цифры?
18: В основе этого искажения лежит даже не прямой подлог, а сама система KPI. Ключевых показателей эффективности, по которым оценивают работы чиновников. Никто в этой вертикали не хочет показывать падение показателей. Начинает работать алгоритмическая очистка данных.
17: Очистка? Это как фильтры в соцсетях?
18: Очень точная метафора. Исходное фото может быть тусклым, с кучей изъянов. Но пока оно пройдет через 3-4 слоя цифровой коррекции, на выходе идеальная глянцевая картинка, не имеющая ничего общего с реальностью.
17: А как можно очистить данные о том, что люди стали жить хуже?
18: Ну вот, представь депрессивный регион. За квартал там обанкротились 2 крупных гражданских завода. Тысячи людей потеряли работу. Если местный руководитель напишет наверх, уровень жизни падает, заводы закрылись, его просто снимут с должности, урежут бюджеты.
17: Понятно. Никто не хочет быть гонцом с плохими вестями.
18: Поэтому акцент мастерски смещается. В итоговом отчете фраза звучит так. Средняя заработная плата на действующих предприятиях региона выросла на 15%.
17: Подожди, а ведь технически это правда. Выжившие заводы из-за кадрового голода подняли ставки.
18: Бинго. С юридической и математической точек зрения не придерешься. А те тысячи безработных просто исключаются из знаменателя при расчете средней цифры.
17: Первый фильтр пройден, негатив технически отсекли.
18: Отчет идет выше, в профильные министерства. Там накладывается второй фильтр. Фокус смещается с резкого подорожания еды на стабилизацию цен на ту самую непродовольственную корзину. Острые углы методично сглаживаются на каждом этапе.
17: И получается эффект теплой ванны. Знаешь, говорят, если бросить человека в кипяток, он выскочит. Но если нагревать воду по 1 градусу, сглаживая каждый отчет, то можно свариться незаметно.
18: Высшее руководство получает верифицированную, скрепленную печатями папу, которая доказывает, что макроэкономическая стабильность сохраняется.
17: А за стенами кабинетов остается реальная жизнь, где закрывается малый бизнес, самозанятые теряют клиентов.
18: Да, теневой сектор сжимается, но статистика продолжает оценивать экономику по старым моделям. Фасад благополучия держится исключительно на каскаде вот этих статистических допущений.
17: Что ж, время подводить черту под сегодняшним разбором. Официальные цифры роста доходов в 7,5%, средние зарплаты под 100 тысяч, инфляция в 8%. Это не фальсификация в чистом виде, это скорее математическая абстракция.
18: Именно, абстракция.
17: Она описывает несуществующего идеального гражданина, который работает в оборонном секторе, часто покупает бытовую технику, избегает новых кредитов под безумные проценты и питается строго по усредненным нормам.
18: В то время как большинство живых людей находится в режиме сокращения горизонтов планирования. И вот это несоответствие порождает фундаментальный надлом доверия. Когда официальные каналы транслируют обогащение, а человек видит в магазине иное, он просто уходит во внутреннюю эмиграцию.
17: Формируется теневая экономика доверия.
18: Да. Люди переходят на бартер, неформальные подработки, полностью игнорируя официальные институты.
17: И это подводит к финальной, очень важной мысли. Скрытое недовольство никуда не исчезает. И самый главный вопрос – что произойдет в момент, когда вода в этой теплой ванне статистики окончательно закипит, но датчики на столе руководства все еще будут показывать комфортные 36,6? Оставим этот вопрос открытым.
18: Да уж, способность смотреть на официальную цифру и видеть реальность за фильтрами – это сейчас жизненно необходимый навык.
17: Анализируйте информацию, задавайте правильные вопросы громким цифрам. До встречи в следующих разборах. Пока.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
20: Всего 128 полномочий. Власти рассказали.

0: почему-то не раскрывают. Поэтому о новом управленце известно немного. Только то, что он 1973 года рождения, получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям, 30 лет состоит на военной службе, а последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения в зоне СВО. Как отметил губернатор без прозванных, у нового министра есть значительный опыт и в выполнении боевых задач, и в подготовке личного состава, и в организации взаимодействия с силовыми структурами. Мол, все это пригодится в работе Министерства безопасности, которое, как оказалось, будет дублировать уже существующие функции. Список полномочий нового министерства внушительный и включает аж 128 пунктов. Вот некоторые из них.
1: Министерство безопасности Калининградской области будет отвечать почти за все, за что уже отвечают другие. За работу системы 112, оповещение населения, защиту от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность, взаимодействие с силовыми структурами, борьбу с экстремизмом, профилактику правонарушений, за контроль миграции, противодействие алкоголизации населения и мониторинг общественно-политической ситуации в регионе. Кроме того, ведомству поручено участвовать в комплектовании воинских частей контрактниками и резервистами и заниматься вопросами территориальной обороны.
0: При этом значительная часть этих функций уже распределена между существующими структурами – МЧС, МВД, Центром Э, аппаратом правительства, военными комиссариатами и другими ведомствами. Зачем для этого понадобилось создавать отдельное министерство, содержать новый штат чиновников и выделять дополнительное финансирование, а только для создания Минбезопасности из бюджета ушло 16 миллионов рублей, власти пока не объясняют. Свои версии высказывают эксперты. Так, полковник запаса и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что специфика министерства и военный опыт нового руководителя указывают на то, что работа с военно обязанными в регионе станет более жесткой.
2: Назначение боевого полковника министром безопасности Калининградской области совпадает с общероссийским трендом на ужесточение воинского учета. Сейчас по всей России разворачивается цифровая система учета. Назначение конного ускорит синхронизацию баз данных местных ведомств, к примеру, МВД и вузов с военкоматами. К тому же, с введением электронных повесток калининградские ведомства под контролем нового министерства будут оперативно применять автоматические санкции к уклонистам. К тому же, опыт конного в командовании добровольцами будет использован для оптимизации и усиления кампании по набору на контрактную службу. Давление на предприятия с целью выделения квот на отправку сотрудников на СВО может усилиться.
0: В общем, на фоне постоянных разговоров о возможном конфликте со странами Балтии, регулярных военных учений у границ, провокаций и общей милитаризации Калининградской области, создание такого ведомства выглядит как еще один элемент подготовки к большой войне с НАТО. Да и губернатор во время прямой линии в соцсети сказал, что новое министерство завершило перевод Калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится.
3: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. В этом смысле можно быть спокойным. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
0: Отдельно Алексей Беспрозванных отметил, что в области на протяжении года проводили проверки и инвентаризацию всех убежищ и заглубленных помещений. Но вот где людям узнать адрес о укрытии, губернатор так и не уточнил. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. То же самое глава региона сказал, отвечая на вопросы об отсутствии бензина на некоторых заправках. Дескать, сформирован месячный запас топлива. Проблемы возникли у отдельных мелких АЗС, муниципалитетов, которые не успели создать собственные резервы. И вообще, если бы жители не заправлялись впрок, то не было бы ни ажиотажа, ни подорожания. А за ростом цен следит ФАС, так что все нормально, заверил Беспрозванных и даже предположил, что власти разрешат продажу бензина в небольшие канистры. Дело в том, что главе региона во время прямого эфира поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет продажи бензина в канистры, а он нужен для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится отсасывать топливо из бензобаков или привозить газонокосилки на АЗС и заправлять их там, рассказывает калининградка Ольга о том, с чем столкнулась сама.
4: На одной из заправок нам с мужем неожиданно предложили привезти газонокосилку с собой и заправить прямо на месте. Ей нужно примерно 4 литра топлива, и она у нас громоздкая.

0: легкое. Тащить с собой, конечно, проблематично.
1: Поэтому вполне обоснованно на прямой линии ВКонтакте горожане попросили Алексея Беспрозванных разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. На что глава региона ответил следующее.
2: «Давайте подумаем. Может быть, посмотрим какие-то там небольшие канистры. Я подумаю».
1: Лишь бы недолго длился этот мыслительный процесс, потому что с каждым днем ситуация усугубляется и складывается впечатление, что бензин в Калининградской области действительно заканчивается. На одной из заправок «Балтнефти» ввели временное ограничение на отпуск топлива. Согласно объявлению, размещенному в сети, бензин всех марок теперь продают не более 30 литров на один автомобиль, дизельное топливо – не более 60 литров. Кроме того, временно прекращен отпуск топлива в канистры и любую другую. Тару. О причинах ограничений в объявлении не сообщается. На общем фоне происходящего тревожности добавляет и тот факт, что 25 июня в Калининграде проверят систему оповещения населения. В промежутке с 14.00 до 17.00 планируется кратковременное включение электросирен, сообщила горадминистрация. Там говорят, это плановая проверка готовности оборудования. Звук сирен не является сигналом тревоги и не требует эвакуации.
3: Кстати, в прошлый раз проверяли система оповещения в марте, а до этого в феврале. Включения сирен были кратковременными. Тогда жителей также просили сохранять спокойствие. Но это как-то с трудом получается в сегодняшних реалиях. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: 128 полномочий! Именно столько получило новое Министерство региональной безопасности Калининградской области. Не 10, не 25. 128 отдельно государственных функций. У большинства людей в телефоне меньше контактов. Указ подписан 22 июня. Губернатор Беспрозванных представил министра прямо на заседании правительства. Министерство начинает работу 29 июня, то есть буквально через несколько дней. Возглавил его полковник Дмитрий Коннов, 30 лет военной службы. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Не чиновник, не управленец из какого-нибудь ЖКХ, действующий военный. Что это министерство будет делать? Список длинный. Гражданская оборона, территориальная оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. Пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, мобилизационная подготовка, система оповещения, взаимодействие с Министерством обороны и военными комиссариатами по вопросам комплектования воинских частей, включая резервистов БАРС-39. Антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по профилактике правонарушений, региональный оперативный штаб. И это только часть списка. Само министерство создали не с нуля и не с новыми людьми. Беспрозванных подчеркнул, дополнительного увеличения численности госслужащих не потребуется. Просто перераспределили ставки внутри правительства. Функции собрали из трех структур – аппарата правительства области, Министерства регионального контроля и Министерства строительства и ЖКХ. То есть раньше все это существовало, но было размазано по разным ведомствам. Сейчас это собрали в одном месте, под одним руководством, под одним полковником. Зачем? Что изменилось? Последние два года вокруг Калининградской области без остановки идут военные учения НАТО. Литва строит оборонительные сооружения вдоль границы с Белоруссией и частично вдоль Сувалкского коридора. Польша укрепляет восточный фланг. Финляндия и Швеция – в НАТО. В самом регионе регулярно проходят собственные проверки готовности различных служб. Губернатор Беспрозванных на заседании 22 июня сказал прямым текстом: «Наша область особенная». И создание такого ведомства – логичный шаг. Особенное. Логичный шаг. Теперь разберем, что именно изменилось с точки зрения управления. Раньше, если возникает чрезвычайная ситуация, скажем, нужно эвакуировать население из какого-то района, цепочка принятия решений идет через несколько ведомств. Каждое согласовывает. Каждое отвечает за свой кусок. Это медленно. В мирное время это терпимо. В критической ситуации нет. Когда все функции собраны в одном министерстве, под одним человеком с военным опытом, решения принимаются быстрее. Намного быстрее. Это называется единое командование. В армии это базовый принцип. И теперь этот принцип применили к гражданскому управлению регионом. Давайте сложим картинку. Май 2026-го. Обсуждение проекта указа о создании министерства. 22 июня указ подписан, министр назначен. 29 июня ведомство начинает работать. От идеи до запуска меньше 2 месяца. Для российской бюрократии это очень быстро. И вот еще деталь, которую легко пропустить. Решение о создании министерства обсуждалось с 14 по 21 мая. Это ровно тот период, когда удары по российским НПЗ шли с частотой несколько раз в неделю. Когда Волгоградская область проводила учения по массовой мобилизации. Когда в Пензе начали готовить облавы. Когда депутат Гурулев публично объявлял про мобилизацию осенью. Все это происходило одновременно, в один и тот же период. Обратите внимание на один пункт из 128. Министерство будет организовывать взаимодействие правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами БАРС-39. Это не МЧС. Это не пожарная безопасность. Это прямая связка регионального правительства с военкоматами. Через отдельное министерство. С отдельным министром-полковником. Сначала появляются новые риски. Потом появляются новые структуры. Потом появляются новые полномочия. Это не мнение. Это последовательность событий, которую можно проверить по датам. И вот простой вопрос, на который у меня нет официального ответа. Если это обычная административная реорганизация, зачем новому ведомству 128 полномочий? Зачем военный во главе гражданского министерства? Зачем такая скорость от обсуждения до запуска меньше 2 месяца? А если необычная, то к каким именно сценариям власти начинают готовиться прямо сейчас? Как всегда, жду ваши версии в комментариях в ТикТоке. Пока!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Потеря дня.
6: Взрыв железнодорожного моста через Северо-Крымский канал полностью остановил движение военных эшелонов на полуостров. Крымская группировка лишилась главного маршрута, по которому получала до 80% боеприпасов и тяжелой техники.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: На московских заправках из-за отсутствия качественного высокооктанового бензина владельцы люксовых автомобилей вынуждены заправляться 92-м.
8: Мы приехали на заправку, тут только 92-й, и я такая спрашиваю, а можно нашу машину заправлять 92-м? Денис говорит, ну а что делать? Ну, чтобы вы понимали, даже Rolls-Royce приехал заправляться 92-м, и Maybach только что уехал, тоже заправился 92-м. Поэтому, я думаю, с нашей «Ласточкой» все будет отлично. Проехали 3 заправки, везде ноль. Здесь нам сказали лимит 30 литров. Но через Сбербанк, если оплачивать, то без лимита. Вот для антиэрол-строй будет заправляться 92-м. Я в шоке.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Черный октябрь СВО. По всей России могут объявить мобилизацию сразу после того, как пройдут выборы в Госдуму. На повестке середина октября. В России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. Пока власти пытаются исправить ситуацию повышением выплат вербовщикам, но в кулуарах тем временем ходят слухи о новом этапе мобилизации. Об этом сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии РФ Кремль рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение не принято.
10: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
9: Другой источник, близкий к администрации президента, рассказал про разные дорожные карты по насыщению армии. Он также слышал, что что-то может начаться уже в октябре.
11: Там разные сценарии. И мобилизация один из них. Но это все на уровне слухов.
9: Источник, который курирует вербовочный процесс в одной из российских госкорпораций, рассказал, что подготовительные мероприятия к насыщению армии идут уже несколько месяцев, но мобилизацией это не назовут. Еще один источник, работающий на Кремль, слышал, что подобное решение действительно обсуждается, а источник, близкий к одной из западных служб разведки, считает мобилизацию в России одной из гипотетических жестких мер.
12: Прорабатываются жесткие меры, мобилизация и военная экономика. Военные якобы гарантируют полный контроль над 4 украинскими регионами при наличии людских ресурсов.
9: При этом собеседник, работающий с медиаповесткой в администрации президента, говорит о более спокойном варианте.
13: Обсуждается ротация резервистов, которые сейчас участвуют в тыловом обеспечении. Их переведут в действующие части взамен мобилизованных, которых отправят в тыл или демобилизуют.
9: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. При этом силовики предложили Владимиру Путину перенести выборы в Госдуму из-за проблем в экономике и налетов дронов. Как сообщили два близких к администрации президента источника, это решение лоббируют руководители ФСБ и Росгвардии. Речь может идти не о переносе, а об отмене выборов в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин о том, что сожительство без регистрации брака несет угрозу...
16: Следует отметить, что в последние десятилетия характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, я бы сказал, даже значительные изменения. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. И такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны. Эпоха ревизии традиционных ценностей, то, что мы сейчас наблюдаем в западных странах, это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственности нашей страны, что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
14: Криминальные новости.
17: Основатель ЧВК «Ястреб» Александр Марущенко признал вину по делу о похищениях, пытках и убийстве российских военных. Кроме того, Марущенко признался в нескольких тяжких преступлениях, которые совершали участники его ЧВК, пишет «Коммерсант». Следствие также вменяет Марущенко причастность к убийству контрактника по фамилии Аджиев. По версии обвинения, солдат отказывался выполнять его приказы и проявлял к нему неуважение. Чтобы поддержать авторитет, Марущенко приказал подчиненным разобраться с ним. ним. В декабре 2024 года Аджиева отвели в лесополосу, где его застрелил один из бойцов ЧВК Иван Бабенко. В явке с повинной Бабенко заявил, что боялся не выполнить приказ Марущенко, опасаясь, что его самого изнасилуют или убьют. Еще одной жертвой ЧВК «Ястреб» стал военный корреспондент Роман Семенов. Он конфликтовал с «Ястребом», поскольку расследовал деятельность организации. Как отмечает «Коммерсант», уже на предварительных слушаниях Марущенко сообщил, планирует после суда снова отправиться воевать на Украину. В Пензе мошенники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего отца обманули 17-летнего подростка. Он перевел злоумышленникам около 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД России по городу. Помимо денег, по указанию злоумышленников, подросток сфотографировал могилы недавно захороненных бойцов, погибших в ходе СВО. В фотографиях были указаны персональные данные погибших. Правоохранители предполагают, что эти сведения будут использованы для новых мошеннических схем. После случившегося подросток сам обратился в полицию. По факту проводится проверка. Ранее силовики задержали двух мошенников, которые обещали вернуть участника специальной военной операции из плена за 3 миллиона рублей в Подмосковье. Обезумевший ухажер оказался в СИЗО после 3 лет изощренного сталкинга и рассылки хоум-видео сыну своей жертвы. Несмотря на то, что сейчас бывший 54-летний бойфренд Марии за решеткой, ее не отпускает тревога, что он вот-вот вернется. За годы сталкинга Дмитрий довел женщину до ПТСР и тяжелой депрессии. Как пишет база, мужчина буквально обезумел после расставания в 2023 году. Однажды он сделал из машины возлюбленной перцовую камеру, разложив по ней тряпки со жгучей смесью. Затем залил авто монтажной пеной, а когда женщина застала его на месте преступления, распылил баллон ей в лицо. От сталкера психологически пострадал и ее сын. Мужчина прислал ребенку смонтированное хоум-видео с Марией, а затем внушал мальчику, что в смерти его отца виновата мать. Дмитрий настолько верил в безнаказанность, что предлагал откровенный шантаж ее адвокату, интим в обмен на обещание оставить Марию в покое, и даже скинул серию хоум-видео. Мужчина не учел, что юрист включит и эти материалы в пакет доказательств для Следственного комитета. На сталкера возбудили уголовное дело сразу по 4 статьям. Нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии, развратные действия в отношении ребенка и незаконный оборот спецсредств. Москвичу грозит 8 лет. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радиолента. Прямая речь.
7: Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный выступил за полный запрет продажи табачной продукции.
18: Я считаю, что мы должны подойти к тому, чтобы хотя бы обсудить и предусмотреть возможность через определенное количество лет полного запрета продаж табачной продукции. Я так считаю. Потому что сейчас есть огромное количество людей, которые курят, у которых есть зависимость. И я понимаю, что если резко сейчас прекратить продажу этим людям, зависимым людям, табачных изделий, то может возникнуть очень много негативных последствий. Я, честно сказать, считаю, что не только на территории Свердловской области надо делать, а вообще максимально запретить эти устройства по всей Российской Федерации, потому что ничего, абсолютно ничего полезного, ничего хорошего эти устройства не несут. Основные клиенты, потребители вот этих устройств — это как раз вот подрастающее поколение, подростки, молодежь. И вы, наверное, не хуже меня знаете, как родители от этого страдают, всегда спрашивают, у нас постоянно запросы идут о том, что делать, как отучить и тому подобное.
14: Главные новости дня.
9: Торги за мир. Москва готова к мирным переговорам, но есть условия. Его озвучил Владимир Путин. Киев намекнул, что терпения ждать больше нет. «Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей», заявил Владимир Путин. Эти условия он уже выдвигал.
19: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле. И, напомню, были форсированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
9: Владимир Путин также заявил, что на переговорах с Киевом должны учитываться договоренности, достигнутые на его встрече с Дональдом Трампом в Анкоридже, и условия, которые он выдвинул в 2024 году.
19: На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
9: Эти условия предусматривают, что ВСУ должны уйти с территорий, которые российская армия не контролирует, то есть из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ. При этом Киев намекнул, что может и передумать с переговорами, если Кремль дальше будет тянуть с решением. Как заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН, Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с уставом ООН. Однако терпение Украины не безгранично. По его словам, Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня. Если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение, отметил Мельник.
12: Однако наше терпение не безгранично. Совету Безопасности стоит подумать, как долго можно использовать подход «подождем и посмотрим». Если это будет продолжаться, не исключено, что Украина изменит свои подходы.
9: В России уже не раз говорили о том, что Москва готова вести диалог на базе стамбульских договоренностей. При этом политологи отмечают, что переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила о присоединении 4 украинских регионов и вписала их в свою конституцию. А в последний год Москва требовала от Киева вести переговоры на базе Анкориджа, имея в виду встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске. Сам Дональд Трамп ранее призвал Россию и Украину к скорейшему достижению мирного соглашения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: На Радио Лента. Беда дня.
6: Ограничения на продажу бензина ввели в Ханты-Мансийском округе, главном нефтяном регионе страны. Каждая вторая заправка к востоку от Москвы закрылась из-за дефицита, а на оставшихся топливо выдают по лимиту.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Экономист Владислав Плющев о том, что акции «Газпрома» рухнули до рекордно низкого уровня.
20: Сейчас, вот на днях, мы увидели падение акций «Газпрома» уже ниже психологической отметки, то есть меньше 100 рублей. Это худший показатель с 2008 года, но, к сожалению, закономерный. Это итог разрушения его основного бизнеса. Потому что мы привыкли считать эту компанию главным национальным достоянием, да? Таким динозавром. Но сейчас ее ценные бумаги стоят 98 рублей 41 копейку. И это очень сильный, ударный не только экономический, но и психологический. Это абсолютный минимум за последние 17 лет. Значит, почему так? Мы понимаем. Корпорация полностью потеряла свой самый прибыльный европейский рынок сбыта, работает с огромными убытками. Переориентация поставок газа в Китай по трубе «Силы Сибири» не спасает положение, потому что Пекин покупает сырье с огромной скидкой. И одновременно с этим на компанию давят гигантские налоги, которые государство забирает для латания дыр в федеральном бюджете.
6: Доктор экономических наук Валентин Островский о том, что из-за отсутствия бензина состоятельные россияне начали скупать электрокары.
21: Сейчас уже интересна такая тенденция. Состоятельные россияне пересаживаются на электрокары.
0: То есть наступает момент, когда из-за жесткого дефицита топлива на заправках любые автомобили превращаются в бесполезную груду металла. И, конечно, богатые люди просто не хотят часами стоять в очередях за бензином или искать его по закрытым чатам. Поэтому они начали массово скупать машины на батарейках. Мы видим это потому, как реагирует рынок. Потому что спрос вырос сразу в 2,5 раза. Причем состоятельные покупатели сметают абсолютно все. От премиальных моделей до мелких китайских хэтчбеков вроде Geely Panda Mini. В текущих реалиях обычное электричество из розетки выглядит для людей гораздо более надежным и предсказуемым ресурсом, чем дефицитный бензин.
21: Владелец ресторана в Крыму Всеволод Стершин о критическом состоянии бизнеса.
22: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет. Аренда? Есть. Коммуналка? Есть. Зарплата? Есть. Обязанности по поставщикам? Есть.
14: Радиолента. Прямая речь.
23: Житель Крыма показал на видео практически пустой городской пляж и рассказал, что в это время, в прошлом году, парковка была забита автомобилями, а у моря яблоку негде было упасть.
24: Вот мы посмотрели по прогнозам, по сайтам. Да, в море должна быть 20 градусов, поэтому мы решили выбраться первый раз, открыть сезон. Вот, как бы слегка нас обманули, да, потому что вода фактически пока что похолоднее, то есть фактически 18,5 градусов. Вот, но что удивительно, посмотрите вокруг. То есть вот это время уже практически как к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть. Вот, то есть только к обеду подошли пару-тройку человек, а с утра тут мы были почти одни. Вот, просто все пусто. Вот, почему такое происходит? На парковке места куча, часть спокойно паркуемся, никого нет. Такого в жизни здесь не было еще никогда. Вот, но я думаю, что причина следующая, да, вот, наверное, потому что проблема с бензином для местных. В общем-то, некоторые сейчас не катаются лишний раз. Вот. Во-вторых, скорее всего, потому что еще и многие туристы боятся ехать сюда, да, поэтому большого наплыва нет.
14: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
9: Моста больше нет. Украина заявила об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. ВСУ продолжают наносить удары по логистике в Крыму. Во вторник дроны полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное. В сети уже появилось соответствующее видео. В ВСУ утверждают, что это была стратегическая военно-логистическая артерия.
25: Объект использовался для снабжения российских войск на южном направлении, а также для обеспечения крымской военной инфраструктуры.
9: А в ночь на 11 июня ВСУ ударили сразу по 4 мостам, соединяющим Херсонскую область с Крымом. Атаки подверглись переправы через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп-Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки. Об этом в соцсетях написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
26: Противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Специалисты проводят обследование и уточняют состояние конструкций.
9: За день до этого ВСУ ударили по переправе, соединяющей Геническ с Арабатской стрелкой Крыма, а 9 июня по мосту в Чингаре, после чего движение по нему было остановлено. В Крыму на этом фоне начался топливный кризис. Местные власти ввели лимиты на продажу бензина не более 20 литров в одни руки, а также систему талонов. Однако ситуация продолжила ухудшаться. В итоге 4 июня в Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина за наличные, а после атаки в ночь на 21 июня власти полуострова приостановили отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан сохранять спокойствие.
27: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
9: Топливный кризис в Крыму продолжается с конца мая из-за того, что дроны атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 Новороссия. В ночь на 21 июня после атаки часть Крыма оказалась обесточена. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. Для обеспечения общественной безопасности в Крыму официально отменили все летние лагеря для детей. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации региона. Как заявил советник главы Крыма Олег Крючков, обстановка на полуострове непростая, но принимаются все необходимые меры для стабилизации. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
1: Крымская блокада как результат собственных ошибок. Военкор Романов о нерешительности власти, Герасимове и закупках малого неба.
2: Все, что сейчас происходит в отношении реализуемой противником стратегии транспортной, а в скором будущем и энергетической блокады Крыма, это результат. Результат нерешительности и попытки поиска договоренностей военно-политического руководства. Результат генерального штаба Герасимова, взявшего в приоритет вместо максимального внимания к проблемам и тенденциям малого неба, современным технологиям управления войной – закидывание мясом. Закрасы и несоответствующие действительности доклады президенту – результат схем в профильных закупках по принципу ограничения количества допущенных производителей и изделий. Результат Шойгу и высшего военного руководства, которое на словах заменили на молодых выросших спецоперации, но которые находятся на уровне комбатов-командиров. Вот свежий пример. Ранее локализованное на мощностях нашего Министерства обороны производство одного из основных ударных дронов нашей армии теперь полностью вынесено в Китай. То есть военпред в этой схеме исключен со всеми вытекающими.
1: Беларусь под угрозой удара. Военкор-канал «Записки ветерана» о заявлении Зеленского и ретрансляторах для российских дронов.
3: Зеленский вновь потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы для российских дронов со своей территории. Цитата. «Свое «извиняюсь» пусть оставит себе. Если Лукашенко не уберет ретрансляторы, их уберем мы. Это случится в течение недели». Также он заявил, что Минску уже недостаточно просто говорить, будто Беларусь не участвует в войне. И первый реальный шаг – прекратить техническую поддержку российских ударов и остановить поставку топлива для российской армии. Очевидно, что Зеленский осмелел не просто так. Он однозначно заручился поддержкой Штатов и Евросоюза, прежде чем такое говорить. Они, в свою очередь, уже наверняка просчитали все варианты возможных событий и сочли уместным начать наносить удары по Белоруссии. Вероятнее всего, это может начаться уже на следующей неделе. Не паникуем, но наблюдаем.
14: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
9: Украина в дамках. Гондурас закупит украинские дроны для борьбы с наркомафией. Как российское СВО сделало из Украины топ-экспортера беспилотников? Это заметил и Владимир Путин. Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники, заявил президент страны Насри Асфура.
4: Мы говорим о дронах для защиты наших границ, для их эффективной охраны, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования.
9: По словам президента Гондураса, его страна также сможет использовать украинские беспилотники в сельском хозяйстве. На прошлой неделе Асфура посетил Киев с первым официальным визитом. Зеленский предложил его стране воспользоваться украинским опытом в области беспилотных технологий. Украина широко применяет дроны в боевых действиях, а у Гондураса, в свою очередь, самая острая проблема – насильственная преступность, говорит политолог Антон Буткевич.
5: В стране совершается 24 убийства на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше среднего уровня в мире. Этому способствует разгул наркотрафика, уличные банды и коррупция в силовых органах.
9: За время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
7: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
9: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Во вторник в разговоре с выпускниками вузов силового блока в Кремле он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран, а он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина? Миллионы рублей для бюджета? Или поле боя? Горящее небо? Бегущие в панике люди? Перерезанная дорога? Постоянные сирены? Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
11: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
10: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
11: К этому уже как бы все привыкли, да?
10: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
11: Так.
10: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
11: Ага, полный людей.
10: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
11: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
10: Да, на полном ходу.
11: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
10: Вот именно.
11: А охота за локомотивом в движении — это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
10: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
11: Угу.
10: Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
11: Кошмар.
10: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
11: 100%.
10: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
11: Обесточенный, наверное.
10: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
11: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
10: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
11: На что?
10: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
11: Вообще всех?
10: Да. С
12: 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
11: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
12: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
11: А что это?
12: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и нефактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
11: Угу.
12: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
11: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
12: Главный северный железнодорожный узел, да.
11: Через него вообще все составы идут.
12: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
11: Серьезно? Совсем?
12: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
11: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
12: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
11: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
12: Давай.
11: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
12: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
11: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
12: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
11: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
12: В точку.
11: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
12: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
11: А дрон?
12: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
11: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
12: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
11: Визуально.
12: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
11: Понятно.
12: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
11: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
12: Да.
11: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
12: Угу. Гражданской авиации нет.
11: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
12: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
11: Так.
12: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
11: То что?
12: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
11: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
12: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
11: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
12: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
11: Жесть.
12: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
11: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
12: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
11: Угу.
12: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
11: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
12: Это реальность.
11: Но подожди, есть же Крымский мост.
12: О, да.
11: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
12: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
11: Разве?
12: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
11: Ну, это понятно. Безопасность.
12: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
11: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
12: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
11: Часто?
12: постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
11: И звучит сирена.
12: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
11: То есть спрятаться физически негде?
12: Негде.
11: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
12: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
11: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
12: Угу, было дело.
11: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
12: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
11: А что с ней?
12: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
11: Прямо через нее.
12: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
11: Ого.
12: Я уж не говорю про высокоточные системы.
11: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
12: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
11: Ничего себе.
12: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
11: Как живой щит какой-то.
12: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
11: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
12: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
11: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
12: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
11: Какому?
12: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всероссийской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
11: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
12: О да, крепость Крым.
11: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
12: Угу.
11: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
12: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
11: Давай.
12: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
11: Увести корабли.
12: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
11: Невероятно. И куда их дели?
12: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
11: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
12: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
11: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
12: Его просто методично разобрали на части.
11: Разобрали.
12: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
11: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
12: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
11: А как они работают?
12: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
11: Это точно.
12: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
11: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
12: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
11: Экономия важнее жизни.
12: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности.
10: Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
11: Угу.
10: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
11: Русская рулетка.
10: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
11: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
10: Не может.
11: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
10: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
11: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
6: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
11: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
6: Абсолютно верно.
11: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
6: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
11: О будущем региона.
6: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
11: Санатории, пляжи, виноградники.
6: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
11: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
15: Умные очки от Apple. Разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? гаджет. Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
17: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про

0: рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
1: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
0: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
2: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
0: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
3: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
0: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
6: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
4: Главные новости дня.
7: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться.

0: от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
0: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
2: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
0: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
3: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
0: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
4: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
0: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
7: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
5: На радио «Лента». Ужас дня.
8: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
9: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
10: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
9: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
10: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
11: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
9: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
12: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
9: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
13: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
9: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
14: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
9: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
9: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
10: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях. которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
9: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
16: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
9: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
17: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
19: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
18: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
20: Есть соты?
21: Нет сотового.
20: Как нету сотового?
21: Нету сотового.
20: А почему объявление висит, что есть?
21: Это у них так.
20: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
21: Нет, 95-й тоже.
20: В смысле, мы в «Газпроме»?
21: 95-й уже.
20: Никакого бензина нету?
18: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
22: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
18: Но жители полуострова реагируют иначе.
1: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
2: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
18: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
3: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
23: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
18: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
24: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, Севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
18: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы. Может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов. Да? И ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
5: Радиолента. Опасность дня. Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
4: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
5: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому без прозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
7: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
18: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет. Топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
8: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
18: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти три месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
11: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали три человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
18: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
10: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
18: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение. Это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
12: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
9: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
16: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены.

0: Они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
1: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
0: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
2: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
5: А сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
3: Главные новости дня.
0: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
6: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
0: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке

0: Америке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
1: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
0: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
2: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
0: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
5: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человека увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья, соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
3: На радио «Лента» цифра дня.
6: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
7: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
6: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
8: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там, социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну, как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно.
6: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
9: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии боевого сопротивления. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимально возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери при этом, применять все возможные роботехнические комплексы и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время. Поскольку обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, ну, вплоть до с помощью и короля Тарава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемным экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
10: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем дотало топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. И он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле-то ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть, это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо неким, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
15: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
14: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
16: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
14: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
16: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
14: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочные. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
18: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
17: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
19: Есть соты?
20: Нет сотового.
19: Как нету сотового?
20: Нету сотового.
19: А почему объявление висит, что есть?
20: Это у них так.
19: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
20: Нет, 95-й тоже.
19: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
20: нет.
19: Никакого бензина нету?
17: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
21: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
17: Но жители полуострова реагируют иначе.
1: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
2: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
17: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
22: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
23: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
17: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
26: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
25: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
27: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России, что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
25: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
0: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
17: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
17: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
17: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
8: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях. которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
25: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
9: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
25: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
10: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита Большой Семерки. Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
12: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
14: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
1: Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
3: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
1: Ну да, скважины работают.
3: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
1: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
3: Ага, накрыло почти всю страну.
1: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
3: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
1: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
3: 30 литров? Жесть.
1: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
3: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
1: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
3: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
1: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
3: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
1: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
3: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
1: В смысле?
3: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
1: А Чукотка?
3: А Чукотка и Нау живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
1: Получается, их спасает оторванность от остальных.
3: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
1: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
3: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
1: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
3: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
1: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
3: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
1: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
3: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
1: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
3: Да, заводы сильно пострадали.
1: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
3: Я бы сказала, это вообще не так.
1: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
3: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
1: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
3: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
1: Сбросить давление.
3: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
1: Обалдеть.
3: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
1: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
3: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
1: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
3: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
1: То есть резервных мощностей нет?
3: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
1: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
3: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
1: Его надо везти по рельсам.
3: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
1: Санкции, разворот на восток.
3: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
1: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
3: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
1: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
3: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
1: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
3: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
1: И все это совпало с летом?
3: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
1: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
3: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
1: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А И-95 в среднем улетел за 71 рубль.
3: А дизель под 81.
1: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
3: Давай.
1: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
3: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
1: Тяжелая техника?
3: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
1: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
3: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
1: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
3: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
1: Вот как это работает? Завод же под боком.
3: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
1: Он связан контрактами?
3: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
1: А местным достаются остатки?
3: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
1: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
3: И они сейчас на грани полного вымирания.
1: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
3: У них есть подушка безопасности, ага.
1: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
3: Где цены сейчас просто космические.
1: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
3: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
1: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
3: Бизнес-модель просто летит в трубу.
1: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
3: О да, тот же Крым.
1: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
3: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
1: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
3: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
1: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
3: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
1: И на фоне всего этого федеральная власть, фактически молчит.
3: Самоустранились.
1: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
3: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
1: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
3: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
1: Но стратегически это катастрофа.
3: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
1: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
3: Абсолютно точная формулировка.
1: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
3: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
1: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
3: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
1: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
3: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
1: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очереди на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
16: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
15: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет. Топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
18: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтяным

0: рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
1: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
0: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
2: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
0: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще.

0: Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. Балтнефть, Сургутнефть, 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
4: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет, всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну, точно сила. Сила точно в нем.
5: Ну, вот я заправляю.
4: Цены у нас адекватные. 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30. По Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть, вот народ стоит, все ожидает.
5: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там. Все в этом роде. Вот бак лодочный. Вот она, эта канистра. Заправляю бензин. И хочу прокатиться. Насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
7: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
6: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
8: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
6: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
9: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
6: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
10: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
6: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
11: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
1: Криминальные новости.
12: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Радиолента. Прямая речь.
3: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
14: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
13: Главные новости дня.
15: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
16: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
15: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
17: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
15: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
18: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Как вам цены? На
15: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
19: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
15: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: На Радио Лента. Цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
13: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
20: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
2: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
21: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
13: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
0: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я вам нахожу память. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены, на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
13: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
4: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
15: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
22: Есть сотовый?
23: Нет сотового.
22: Как нету сотового?
23: Нету сотового.
22: А почему объявление висит, что есть?
23: Это у них так.
22: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
23: Нет, 95-й тоже.
22: В смысле, мы в «Газпроме»?
23: 95-й уже.
22: Никакого бензина нету?
15: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
24: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
15: Но жители полуострова реагируют иначе.
25: Ни за налом, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
26: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
15: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
27: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
28: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
15: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
1: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
17: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
1: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
17: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
19: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
15: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
5: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
15: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
15: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
8: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
7: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
8: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
7: Да, или 23-й.
8: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
7: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
8: То есть физически топливо существовало?
7: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
8: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
7: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
8: И лечилось это элементарно.
7: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
8: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
7: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
8: Потому что производственная база была цела?
7: Абсолютно верно.
8: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
7: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
8: А сейчас ситуация в корне иная.
7: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
8: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
7: Ну да, это огромные химические комплексы.
8: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
7: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
8: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
7: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
8: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
7: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
8: А Волгоградский вообще встал.
7: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
8: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
7: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
8: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
7: Компрессоры, турбины всякие.
8: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
7: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
8: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
7: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
8: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
7: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
8: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
7: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
8: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
7: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
8: К тому же расход у авиации просто огромный.
7: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
8: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
7: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
8: В смысле экономить?
7: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
8: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
7: Уголовному делу? За что?
8: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
7: Это те самые дополнительные проценты в баке.
8: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
7: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
8: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
7: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
8: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
7: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
8: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
7: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
8: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
7: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
8: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
7: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
8: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
7: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
8: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
7: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
8: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
7: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
8: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
7: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
8: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
7: а они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
8: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
7: То есть керосина от этого решения больше не станет?
8: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
7: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
8: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
7: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
8: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
7: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
8: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
7: Эффект домино уже запущен.
8: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
7: Сельское хозяйство.
8: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
7: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
8: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
7: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
8: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
7: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
8: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
7: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
9: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня – мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
12: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
11: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
17: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
11: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
14: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова
11: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
19: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.

0: всю авиационную технику.
1: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
2: Главные новости дня.
3: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
4: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
3: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
5: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
3: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
6: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
3: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
7: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
3: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят.

0: эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
3: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
4: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
6: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
5: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
6: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
7: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
5: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
8: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
5: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
9: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
5: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
10: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
5: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
6: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
5: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
12: На месте Лукашенко я бы...
5: Лукашенко стоит готовиться к войне.
12: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
5: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
13: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента».

0: Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
0: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
2: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
3: Есть соток?
4: Нет сотового.
3: Как нету сотового?
4: Нету сотового.
3: А почему объявление висит, что есть?
4: Это у них так.
3: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
4: Нет, 95-й тоже нет.
3: В смысле, мы в «Газпроме»?
4: 95-й нет.
3: Никакого бензина нету?
2: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
5: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
2: Но жители полуострова реагируют иначе.
6: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
7: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
2: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
8: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
9: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
2: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
11: Враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям, все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, Севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите, а не пугами испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность. Вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или

0: теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
1: Радиолента. Опасность дня.
3: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
5: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
6: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
2: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
7: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
2: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
8: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
2: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
9: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
2: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
11: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
13: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
12: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
14: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую, судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они далеко.

0: Больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
1: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь в сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
0: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
4: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить. Духовно-практического освоения к здравому смыслу.
2: Главные новости дня.
0: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает авиаторщина.
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
0: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
0: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите,

0: Бензина нет. Вот 12-я заправка. Все, нету бензина вообще.
1: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
4: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
2: На радио «Лента» цифра дня.
5: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
6: Есть южная группировка, да, там вот Генечес, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
5: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
7: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис, вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
8: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
9: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВ, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно, рядом линии были себе кислеем. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации нанести максимально возможные потери в личных составах и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери при этом, применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, но вплоть до с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
10: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчанам, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры, кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. Потому что это Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь, нет контраргументов, понимаете? Вот так, ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас, вот... Покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дизтопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
12: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
15: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
14: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
16: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
14: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
16: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
14: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
18: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
17: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
19: Есть соток?
20: Нет сотового.
19: Как нету сотового?
20: Нету сотового.
19: А почему объявление висит, что есть?
20: Это у них так.
19: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
20: Нет, 95-й тоже нет.
19: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
20: нет.
19: Никакого бензина нету?
17: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
21: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
17: Но жители полуострова реагируют иначе.
22: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
23: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
17: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
0: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
1: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
17: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
6: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
24: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
6: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
25: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
6: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
26: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно простых граждан, все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
17: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
5: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
17: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
7: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
17: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
8: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
17: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
10: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
6: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
2: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже 5-й год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
6: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
11: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
13: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
15: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
12: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
27: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
16: Ну да, скважины работают.
27: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
16: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
27: Ага, накрыло почти всю страну.
16: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
27: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики…
16: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
27: 30 литров? Жесть.
16: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят – больше 30 не нальем.
27: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
16: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
27: Ну, а администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
16: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
27: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
16: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
27: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
16: В смысле?
27: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
16: А Чукотка?
27: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
16: Получается, их спасает оторванность от остальных.
27: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
16: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
27: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
16: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
27: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
16: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
27: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
16: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
27: Ага. Моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
16: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
27: Да, заводы сильно пострадали.
16: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
27: Я бы сказала, это вообще не так.
16: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
27: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
16: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
27: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
16: Сбросить давление.
27: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
16: Обалдеть.
27: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
16: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
27: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
16: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
27: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
16: То есть резервных мощностей нет?
27: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
16: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
27: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
16: Его надо везти по рельсам.
27: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
16: Санкции, разворот на восток.
27: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
16: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
27: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
16: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
27: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
16: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
27: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
16: И все это совпало с летом?
27: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
16: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
27: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
16: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
27: А дизель под 81.
16: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
27: Давай.
16: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
27: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
16: Тяжелая техника?
27: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
16: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
27: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
16: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
27: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
16: Вот как это работает? Завод же под боком?
27: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
16: Он связан контрактами?
27: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
16: А местным достаются остатки?
27: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
16: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
27: И они сейчас на грани полного вымирания.
16: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
27: У них есть подушка безопасности, ага.
16: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
27: Где цены сейчас просто космические.
16: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
27: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
16: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
27: Бизнес-модель просто летит в трубу.
16: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
27: О, да. Тот же Крым.
16: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
27: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
16: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
27: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
16: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
27: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
0: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
27: Самоустранились.
0: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
27: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
0: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
27: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
0: Но стратегически это катастрофа.
27: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
0: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
27: Абсолютно точная формулировка.
0: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
27: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
0: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
27: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
0: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
27: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
0: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
18: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
4: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
18: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет. Топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
19: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
18: Несложно представить, какие дополнительные

0: Аликанте сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из Гианта выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
1: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
0: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
2: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
0: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контролем миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. «Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит».

0: дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила, заправки это подтвердили, чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
4: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну, точно сила. Сила точно в нем.
5: Ну, вот я заправляю.
4: Цены у нас адекватные. 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30. По Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть, вот народ стоит, все ожидает.
5: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там. Все в этом роде. Вот бак лодочный. Вот она, эта канистра. Заправляю бензин. И хочу прокатиться. Насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
7: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
6: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
8: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
6: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
9: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
6: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
10: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
6: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
11: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
1: Криминальные новости.
12: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
13: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
14: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
15: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
14: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
16: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
14: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
17: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены?
14: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
18: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
14: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
19: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
2: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
20: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин. И товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
0: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я вынужден. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены, на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
21: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
14: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
22: Есть сотовый?
23: Нет сотового.
22: Как нету сотового?
23: Нету сотового.
22: А почему объявление висит, что есть?
23: Это у них так.
22: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
23: Нет, 95-й тоже.
22: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
23: уже.
22: Никакого бензина нету?
14: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
24: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
14: Но жители полуострова реагируют иначе.
25: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
26: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
14: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. Беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
27: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
28: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
14: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
5: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
4: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
5: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
18: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
14: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: «Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду».
14: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: «Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете. Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно».
14: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
9: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
8: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
9: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
8: Да, или 23-й.
9: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
8: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
9: То есть физически топливо существовало?
8: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
9: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
8: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
9: И лечилось это элементарно.
8: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
9: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
8: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
9: Потому что производственная база была цела?
8: Абсолютно верно.
9: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
8: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
9: А сейчас ситуация в корне иная.
8: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
9: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
8: Ну да, это огромные химические комплексы.
9: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
8: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
9: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
8: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
9: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
8: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
9: А Волгоградский вообще встал.
8: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
9: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
8: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
9: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
8: Компрессоры, турбины всякие.
9: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
8: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
9: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
8: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
9: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
8: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
9: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
8: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
9: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
8: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
9: К тому же расход у авиации просто огромный.
8: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
9: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
8: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
9: В смысле экономить?
8: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
9: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
8: Уголовному делу? За что?
9: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
8: Это те самые дополнительные проценты в баке.
9: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
8: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
9: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
8: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
9: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
8: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
9: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
8: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
9: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
8: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
9: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
8: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
9: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
8: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
9: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
8: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
9: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
8: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
9: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
8: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
9: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
8: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
9: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
8: То есть керосина от этого решения больше не станет?
9: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
8: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
9: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
8: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
9: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
8: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
9: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
8: Эффект домино уже запущен.
9: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
8: Сельское хозяйство.
9: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
8: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
9: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
8: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
9: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
8: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
9: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
8: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение, мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
12: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
11: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
13: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
11: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
15: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
11: Bye. Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
18: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
11: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте РАН.

0: что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
3: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
2: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
4: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь, ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
2: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
5: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
2: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
6: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
2: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.

0: на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
1: На радио «Лента». Ужас дня.
2: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
4: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
3: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
4: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
6: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
5: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
7: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
5: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
8: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
5: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
9: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
5: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
4: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
3: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
11: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
3: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
12: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
12: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
13: Есть соток?
14: Нет сотового.
13: Как нету сотового?
14: Нету сотового.
13: А почему объявление висит, что есть?
14: Это у них так.
13: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
14: Нет, 95-й тоже нет.
13: В смысле, мы в «Газпроме»?
14: 95-й нет.
13: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
15: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
16: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
17: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все купят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
18: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
19: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
20: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
21: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок, может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
0: Радиолента. Опасность дня.
6: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
20: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
7: Коротко о том, что происходит в Крыму, именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба, уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
8: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
5: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
22: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
5: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
4: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
5: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
9: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
5: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
10: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши, вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества. обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь.